0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов и 3 минуты. Мы начинаем новый день, четверг, 13 августа на календаре, в студии Юля Майнгард.
1: Сева Бельмасов, доброе утро.
0: Сегодня, кстати, каждый левша может себе, ну вот так поаплодировать, себе чем-то вознаградить, потому что день левшей.
1: Левой.
0: Нет, это знак, ну, просьба о помощи. Вот так не надо, вас не поймут и заберут от вас хороших людей, возможно, или вас от них. Поэтому, да, у меня, кстати, были две девчонки левши в классе. Я помню, вот изначально я просто до школы вообще левшей не видела, не встречалась с ними. И мне было так интересно, то есть как будто бы это люди из другого мира.
1: Да.
0: Они как-то так по-особенному пишут, там что-то делают. Хотя для них это обыденность.
1: И едят тоже другой рукой. Ну, подожди, это ладно. Но самое интересное, когда ты сидел на первом варианте, а левша на втором варианте.
0: Да.
1: И вы постоянно локтями толкались.
0: Сталкивались. А, кстати, у тебя какой был вариант? У меня всегда второй.
1: У меня тоже всегда
0: второй.
1: Это второй.
0: Ребят, каким бы ни был ваш вариант, вариант пойти на работу, допустим, если вы работающий человек, сегодня как минимум правильный, и вариант простроить планы на ближайшие теплые выходные тоже абсолютно верный. Мы этим сегодня с вами обязательно займемся, пока настраиваемся на предстоящий день.

0: Не уверены в топливе? Для бензина «Октан-корректоры». Для дизеля «Цитан-корректоры» и присадки. Канистры «Воронки 80».
1: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
2: Про здоровье.

0: Здоровье.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Всем доброе утро. Вот мы с вами говорим там про ЗОЖ, призываем вас быть, собственно, такими. Вот вчера мы говорили про экофестиваль «Экологика».
1: Да.
0: А Брэд Питт, он нам просто берет и рушит всю картину. 7 лет он вообще не притрагивался к алкоголю. И после 7 лет трезвости все-таки к нему вернулся, ты понимаешь? Мне уже казалось, что ты когда 7 лет прошел без него, тебе этот мир уже настолько понятен в хорошем смысле, что ты к этому не возвращаешься.
1: Юля, ты знаешь, что, возможно, вот Брэд, как он же еще в возрасте, да, получается?
0: 62
1: года, это уже такой хороший дедушка. Он, возможно, просто что-то настаивал, там, поставил какую-нибудь самогоночку. Он говорит,
0: точно.
1: Ну все, 7 лет она сейчас настоялась, добродилась, их
0: растоялась. Я вспоминаю, вот эти вот огромные бутыли, вы ничего не подумайте, мне кажется, раньше пили, до сего ей это было, кажется, здоровый такой, да. Я не знаю, сколько в нем литров, и на нем вот эти вот надутые перчатки, да. На нем, и главное, это наш бутыль, стояла под моим школьным столом, под моим школьным столом.
1: Он делал уроки.
0: Маленький бутыль, а трубочка всегда такая, вы эти вот лячочки, вот, ну нет, все в порядке,
1: прямо.
0: Видимо, потом действовала вот эта глупость. Фарич, типа, прошло, и вот он говорит, я сейчас как бы более сдержанно. Более сдержанно.
1: Молодец.
0: Молодец.
1: Вообще, я что-то 7 лет не пил, но все равно молодец.
0: А я против. Поэтому, ребят, давайте будем зожниками. Мне кажется, зожники — это бесячие люди. Я понимаю, что зожники — это бесячие люди.
1: Ты не забываешь, что чем больше выпить пионер, ты не забываешь, что чем больше выпить пионер, тем меньше выпить хулиган.

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Меня Василий зовут.
1: Слушаю, Василий.
2: Вопрос такой. В общем, товарищ у меня из Железногорска продал Авентис. У него был на механике 2006 то ли 2007 года. Такой, ну, хороший. В одних руках там, в общем, сказать просто, что пробег уже был в районе 200. Решил сменить машину, продал его. И сейчас, в общем, участвует в торгах с Японии. Смотрит Гольф Универсал литровый, какой-то там мягкий гибрид. Но он уже мимо двух торгов пролетел. И сейчас, значит, задумался, может быть, взять Passat постарее. Ну, как бы шансов больше. Ну, и машина поинтереснее, поприятней. Ну, вот что думаете в эксплуатации, в обслуживании, как бы, что принесет меньше проблем? Вот такой Гольф.
1: Слушайте, ну, я все-таки, на самом деле, был бы за Гольф. Почему? Потому что в свете последних событий это реально интересная тема в плане экономии. Плюс он интересно управляется. Да, несмотря на то, что вроде ты смотришь по показателям, такая, как бы, ну, сомнительная тележка. Что там, этот мягкий гибрид, там литр, ну, как бы и вроде иллюзорной кажется экономия, а по факту, на самом деле, если это рабочая машина, ему она нужна на каждый день, то там экономия будет. Что касается ремонта, вот с гольфами вопросов меньше, по факту. Да, уровень комфорта относительно Passat это не то, и мы тут обсуждать даже не будем, это просто разного класса автомобили. Ценник, если мы будем смотреть вот именно мягкие гибриды, он там с Passat пересекается, но, опять же, кому что нужно? Универсалы именно в плане, ну, то есть, ультраки с правым рулем сейчас пользуются спросом. Почему? Потому что, ну, такую тележку за эти деньги ты вряд ли возьмешь, но давайте вот положа руку на сердце. То, чем он владел, это Avensis. Абсолютно беспрекословный исполнитель твоих приказов. Если мы берем старые кузова, какие-нибудь там механику на 1.8, да это вообще бронебойная тема в плане надежности. Если уж брать вообще старый кузов, то они отхаживали и по 500 000, и по 600 тысяч километров. Вообще без проблем. Но если мы берем Passat, то тут ты будешь плясать в некоторых ситуациях с бубном. Да, это комфорт, это управляемость, это динамика, это неплохая вместимость, если мы действительно универсал смотрим. Но в плане ремонта это крокодиловые слезы по сравнению с тем, что он тратил раньше. Поэтому, наверное, я бы вообще в его случае не принимал решение продавать Avensis, я бы сначала промониторил рынок. То, что пролетел он мимо торгов там по Гольфу тому же самому и так далее, ну, может быть, стоит посмотреть что-то еще с правым рулем, раз мы смотрим, мы будем смотреть японское. У японцев и на тойотовской, и на хондовской платформе было много вариантов. Да, они получаются фактически дороже, но менее проблемные. По факту то на то и выйдет, в случае, если у тебя с немцем что-то наестся. Но времени, геморроя и денег потрачено, может быть, даже меньше.
2: Ну, спасибо большое. Вообще, такой развернутый ответ. Сегодня буду звонить ему, все это постараюсь передать.
1: Если что, запись потом дадите послушать. Спасибо большое за звонок, товарищу привет. У нас есть еще время на что-нибудь там, на разборчик вопроса?
3: Ну, есть один маленький вопрос. Машина, Александр, не заводится с кнопки, но заводится через сигналку. Mitsubishi RVR. Вот, столкнулась с такой проблемой. Машина не заводится с кнопки, но вот через сигналку.
1: Ну, только. Едем к электрику. Что я могу сказать?
3: Батарейку тут поменяли.
1: Вариантов много не будет. В смысле, с кнопки на сигналке батарейку поменяли. И что, если она с кнопки внутри салона не заводится? Тут как бы вариантов немного. Едем, диагностируем, смотрим, что происходит. Возможно, где-то с цепью проблема, возможно, с самой кнопкой проблема.
3: Ну, я так понял, что батарейку...
1: Хороший электрик разберется.
3: Батарейку поменяли в самом пульте, ну, то есть со штатной сигналки с ключа. Не заводится.
1: А причем тут кнопка запуска старт-стоп? Я что-то понять не могу.
3: А я не сказал старт-стоп?
1: Ну, ладно, это, видимо, как бы, ну, то, что вы поменяли батарейку там в одном брелке, в другом брелке, это уже личное дело, я как бы не разбираю, их рано или поздно все равно менять придется. Но кнопка есть кнопка, то есть если у нас кнопка внутри салона не работает, насколько я понимаю, тогда мы едем уже к диагносту. Если у нас не работает на брелке, ну, есть компании, которые брелоки ремонтируют, во-первых. Во-вторых, опять же, надо обратиться к специалистам и посмотреть, может быть, где-то действительно с кнопкой самой уже прям механической частью проблемы возникли. Если запускается пользоваться сигнализацией, которая установлена внештатно принудительно. И вот эти системы могут несогласованно работать, но тут опять же только электрик, либо те, кто устанавливал эту сигнализацию внештатно, они смогут разобраться в самой схеме и понять, где может быть проблема с обходом, там, коншиной, еще чем-нибудь. Но изначально вопрос какой? То есть, если не работает кнопка старт-стоп внутри салона, мы едем на диагностику к электрику. Если не работает брелок, есть тоже специализированные компании. Вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
6: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
7: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
6: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
7: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям.

0: на Котельниково 11.
1: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки.

0: 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Юль, а ты уже купалась в бассейне этим летом?
1: Да, конечно, и не в одном.
0: Молодец. И как тебе пляжная мода сейчас?
1: А она отличается чем-то от предыдущего года?
0: Ну, да, как минимум 70 лет назад была абсолютно другая. Вот, например, девушкам было прям строго-настрого запрещено носить нижний край купальника выше, чем 15 сантиметров от колена. Вот. Если правило это было нарушено, то, в общем-то, существовали еще и разные инспекторы, которые ходили по пляжам с рулеткой и буквально измеряли длину купальников. Если купальник был сильно короткий или вызывающий, девушку штрафовали и даже могли посадить в тюрьму.
1: Ой,
0: да, но
1: разратница какая.
0: В 1946 году все поменялось. И после войны ткани было очень мало, количество одежды сильно-сильно сократилось, и дизайнеры, в общем-то, долго думали, что можно сделать с таким количеством ткани. И создали бикини. И вот сначала вообще все его стеснялись носить. Штрафы были большие. Даже Ватикан и Папа Римский

0: и его, ну, во-первых, не носил, а во-вторых, считал греховным. Да.
1: Хорошо, что ты это сказал, а то я уже начала фантазировать.
0: Вот, и, в общем-то, начали такие забастовки с плакатами, то, что если носишь бикини, отправишься в ад. Вот.
1: Ой, ой, ничего себе, да. Я же люблю этих людей, которые вот присылают эти картинки. Я все в ад, ой. Да, слушай, а
0: но со временем на бикини перешли практически все.
1: Да, но только мне кажется, сейчас они иногда бывают из столь малого количества тканей, что казалось бы, чуточку надо было побольше.
0: Видела, да, типа вот две ниточки так, и все, и уже...
1: Понимаешь, это... и аккуратно же купаться надо, тут уже как бы не прыгнешь в воду с дамбы, извините меня, да, потому что чревато последствиями. Ну и знаете, мы, конечно, можем говорить долго там про купальники. Опять же, раньше считалось, что там для каждого купальника своя фигура. Угу. Ребят, бред это все. Вот в чем вы себя комфортно чувствуете, да, то и надевайте. И даже если вы видите, ну, какие-то там лишние отложения, так сказать, то баловать себя вкусным иногда очень даже нужно и полезно. Если вы любите начинать день сытно, то, пожалуйста, для вас информация на правах рекламы. Заезжайте во вкусные точки, тем более, что они работают по адресам Красраб 195, Молокова 43, Перенсона 4. И во вкусная точка, новое меню, там есть из чего выбрать. Если любите такой прям сытный завтрак, то, пожалуйста, берите Big Chicken Burger кунжутный. Там куриная котлета, сыр эмменталь, свежие овощи, жареный бекон и нежный кунжутный соус.
0: Ну, я обожаю такое. Особенно еще и панини Тоскана, два бифштекса из рубленой говядины, тягучий сыр, томат, рукава, соус с базиликом и... теплой пить, и все это подается. Мне кажется, идеально. А для любителей легкой остринки чикен карри, ролл с хрустящими стрипсами и насыщенным соусом карри заезжайте на Красраб 195, Молокова 43 или Перенсона 4. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.» ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-1754.

Почему Ататак БПЛА на логистические центры маркетплейсов. Предлагается реструктуризировать задолженность, отменить штрафы и пени. Бизнесмены полагают, что маркетплейсы заранее готовились к ударам, в том числе финансово, пишет Борус. Конкурс в медицинских вузах в этом году составил 19 человек на место, доложил Мурашко Владимиру Путину. Медицина просто крайне востребована сегодня у молодых людей. Приходящая молодежь очень хочет работать, очень хочет заниматься наукой и практикой, сказал министр, пишут РИА Новости. Красноярское метро подорожало на 36 миллиардов, сообщает «Проспект Мира». Ранее строительство оценивали 86 миллиардов, теперь 123 миллиарда. Это следует из данных госзакупок. Контракт на создание подземки заключили в 2022 году, но проектная документация была окончательно утверждена лишь недавно. В Красноярске за два месяца отремонтировали 48 дождеприемных колодцев. Плановые работы проводят летом. Специалисты восстанавливают конструкции колодцев, меняют бетонные кольца и плиты перекрытия, устанавливают новые люки и дождеприемные решетки. После этого на участке укладывают асфальт. При этом аварийные повреждения устраняют круглый год. Если красноярцы заметили просевший люк или сломанную решетку, сообщить об этом можно в службу 005. Пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». В центре Красноярска на один вечер появится большая дача, пишут Горновости. 15 августа в сквере имени Юдина пройдет пикник «Лето на даче». Пространство разделят на тематические зоны, знакомые по загородному отдыху. Большой двор, летнюю кухню, палисадник, теплицу, беседку, веранду, гараж и задний двор. На главной сцене будут выступать музыканты, кавер-группы и диджеи. Гостей также ждут лекции, мастер-классы, ярмарка локальных мастеров, VR-шлемы, дроны и робототехника. Для любителей активного отдыха подготовят бадминтон, гигантский твистер, лазертаг и запуск воздушных змеев. А для малышей желающие смогут сделать игрушки для кошек из приюта и узнать больше о волонтерстве. Все локации начнут работать в 15 часов.

0: Завершится лето на даче кинопоказом под открытым небом. Сеанс стартует в 9 часов вечера. Вход свободный, без возрастных ограничений, пишут Горновости. Алина Старцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Четверг, 13 августа, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 4 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 28.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярске 8:00.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коннечива.
1: Коровеньки болы.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
2: Привет. Салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 8.04 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
1: И Сева Бельмасов. Всем огромный привет. Четверг, 13 августа на календаре. Это значит, что какие-нибудь новые кинопремьеры мы сегодня однозначно обсудим. Да. А может быть, кто-то уже и посмотрит, сделает свои выводы.
0: Ну давай, я сходил на «Одиссею», на вот, Нолана. Получилось у меня это сделать. В общем-то, что могу сказать? Из плюсов, да? Давай сразу же из плюсов. Сюжет. Сюжет отличный, интересно. Раскрытие героев максимально точное. Потом масштабность, потому что там в одном из моментов, друзья, кто будет смотреть, вот этот вот циклоп, это не графика, понимаете? Это настоящая кукла, представляете вообще?
1: А, да, серьезно?
0: Да, вот настолько, ну, заморочено. Современные костюмы. И, в общем-то, еще был момент, но я посмотрел...

0: Сообщение одного.
1: Но говорят, что одаренные люди.
0: Но, подожди, кстати, я вчера ходила к нотариусу, и женщина была как раз левша.
1: Левша?
0: Да.
1: Пожалуйста.
0: И вот после нотариуса я хочу сказать, что я девочка, и мне не нужны все эти бумажки, я не хочу ничего решать. Снимите с меня ответственность.
1: Хорошо, снимаем, абсолютно точно. Ну и сегодня, кстати, у нас еще и день встреч. Поэтому, если с кем-то давно не виделись, сделайте это обязательно.
2: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков

0: Вахара. Скидки на пуховики до 45%.
1: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
2: ИП Раскин Роман Александрович. Огранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: О, Дивснайпер, УГР 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
5: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: 8 часов и 15 минут.
1: Все, вот видишь, вместе
0: вот
1: справились.
0: Вот это дуэт, вот это дуэт. О, ребята, всем, во-первых, доброе утро. Слушайте,
1: во-вторых,
0: поболтаем про свадьбы знаменитостей.
1: Ну, наконец-то.
0: Ида Галич. Недавно мы, ну, ты наверняка видел, да, какую масштабную свадьбу она устроила.
1: Да, Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе.
0: Да, ну, короче, многие обсуждали. Кто-то говорит, господи, вообще в этом районе не то, что свадьбы нельзя отмечать, там вообще находиться нельзя. Какой-то заповедник, я так понимаю, они арендовали.
1: Да. Ну, в общем-то, ну, сделали это красиво, с размахом. Мне больше понравилось, как они летели до свадьбы.
0: Да. Ну, блин, короче, когда есть много денег, ну, что не лететь до свадьбы таким образом?
1: Да, кто не знает, она выкупила для себя и для всех своих гостей вот самолет одной из компаний. И, в общем-то, они летели с тусовкой, так сказать, пели в этот момент.
0: А свадебное путешествие, знаешь, где она провела?
1: Где?
0: На севере Красноярского края, между прочим. Короче, на плато Путорана.

0: провели они вдвоем, свадебное путешествие. Ну и говорят, что были без связи все 4 дня, прекрасный детокс. В общем, если вы видели там Иду Галич на рыбалке, то это реально была Ида Галич. Она говорит, мы ныряли в ледяное озеро. Ну и вообще сказала, что Красноярский край ей сильно понравился.
1: Ну, она вообще уже была в Красноярске, и я даже ее однажды встречал. Это
0: здесь у нас?
1: Прям в Красноярске, да. Ее как-то привозили на один из спичей в СВУ.
0: Ага.
1: Она там рассказывала про важность блога и так далее. И, в общем-то, я ее встретил такую немножечко веселенькую вечером прямо в центре мира. Да, сделал с ней фотографию. В общем-то,
0: а недавно же у нас, по-моему, в баре «Радость» диджей Смэш, когда приезжал на День молодежи играть свои сеты, он туда тоже заглянул, как бы абсолютно нормально. Вообще все к нему подходились, фотографировались. Ну и чувствовал он себя более чем комфортно.
1: Ну вот, они говорят, что вот мы в Красноярск не заглядываем. А вот на самом деле это заходит.
0: Ребят, ну а мы с вами, во-первых, заглядываем сейчас в этот новый день, он только начинается и обещает быть прекрасным. А если вы не позавтракали, ну, может, проспали сегодня и мчите на работу, то для вас информация на правах рекламы. Рекомендуем заехать во вкусную точку, исправить ситуацию с завтраком. Ну, во-первых, там есть вкусные новинки для какого-то небольшого такого перерыва утреннего. Допустим, пирожок, лесные ягоды, крем-чиз. Это такое хрустящее тесто, это сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом. Ну, если вот вы хотите чего-то более сытного, пожалуйста, берите биг чикен бургер кунжутный. Там вот куриная котлета, сыр, овощи и все это с нежным кунжутным соусом. Заезжайте на Оперенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+». ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор, сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Зарядись энергией. Жили «Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей» – энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске, автоцентр ВСК, Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
11: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
12: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: Вам наверняка интересно, что творится на дорогах, поэтому прямо сейчас разбираем. От Яндекса 3 балла.
2: Юля, а я просто поздороваюсь и скажу, что на правом берегу все свободно.
1: Ну, это же прекрасно. Мы передвигаемся налево, и здесь плюс-минус такая же ситуация, за исключением. Небольшое затруднение на МРЧК при повороте на Свободный проспект. Есть также пробка на Лесопарковой от кольца в сторону Свободного проспекта. Подзагрузилась, непонятно пока из-за чего, академика Керенского. Ну, вот практически от выезда с Чкалова мы с вами, да, будем стоять. Я так понимаю, там ведутся дорожные работы. Ну и, в принципе, в сторону Сосен мы движемся плотновато. Северное шоссе, пробка уже скопилась от кольца до проспекта Котельникова, до этой развязки практически, там тоже дорожные работы. Это все, о чем можно сказать, поэтому мы желаем вам счастливого пути.
3: Стоп, машина, эй, машина. Стоп-машина, эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Найткар.
2: Найткар.
1: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
2: Официально по договору.
1: Подбор и доставка. Свои автовозы.
2: Nightcar24.ru.
3: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Много затрат в августе? С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803. I had a dream.

0: Привет всем.
1: Большой привет всем, да, 8 часов 38 минут в Красноярске. Мы здесь, «Завтрак чемпионов».
0: Это Юлия Майнгард.
1: Это Сева Бельмасов. Короче, китайские машины, на которые так ставили акцент, они начали массово ломаться из-за низкого качества бензина. Они не выдержали суровых российских реалий, понимаете? То есть они для того, чтобы, видимо, все было максимально качественно в них залито, там бы сделано и так далее. Но они вот столкнулись с тем, что есть на самом деле. И число обращений в сервисы от владельцев Хавейл, Черри, Джили, Чингана, Ксита, Мода и Джитур выросло аж в 6 раз. Эксперты говорят, двигатели просто не рассчитаны на такой бензин стандарта Евро-2. Короче, страдают сначала форсунки, топливный насос, потом свечи, потом ошибки двигателя, ухудшается запуск и растет расход топлива. Короче, поэтому, ребята, в общем, мы будем ждать Александра Морозова, нашего автоэксперта, который через буквально полторы недели вернется из отпуска и что-то нам на это скажет.
0: Ну, я думаю, что как минимум, ребята, ищите все-таки заправки более-менее сертифицированные. Mm-hmm. Понятно, что евро вот этот вот пониженный, он не самым лучшим образом сказывается на двигателях, но есть, я думаю, что точно способы, как его поднять.
1: Но у меня есть один способ. Рекомендую вам отправиться на пляж в Италию. Нет, не просто для того, чтобы отдохнуть. Там вынесло почти, ну, примерно 65 миллионов рублей наличными.
0: Ну, ничего себе.
1: Вот, ну, то есть, как бы можно и твою, и мою, и наш все отремонтировать и еще на отдых оставить. Действительно, туристы бросились собирать купюры, но на место, конечно, приехала полиция, такая, мы изымаем эти деньги.
0: Да, это нам нужнее.
1: Ну, в счет государства, извините меня, да, скорее всего. Позже выяснилось, что эти деньги выбросили с лодки трое мужчин, которые заметили береговую охрану. Ну, видимо, короче, это была какая-то либо взятка, либо украденная сумма. Они думают, ну, блин, поигрались и хватит. А охране крупно повезло, прикиньте. Поэтому вот такие ситуации тоже случаются. Не знаю, меня всегда родители учили, что даже если 1000 рублей, которая тебя так и манит, лежит на дороге, ее нельзя поднимать.
0: Руками. Вот так ногой подопни сначала, что она не привязана ни к чему.
1: Слушай, а вот эти подробности мне уже не сообщались.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
7: О, а это что за кнопка?
8: А сколько он ест?
7: А он точно самый безопасный?
8: Он и это может?
9: Да ну, не верю.
10: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
11: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
10: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
11: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
12: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
13: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома, Дзе и Дзейми, приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07. Телефон.

0: рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: Алло, Александр, доброе утро.
3: Да, доброе.
2: Вопрос маленько правового характера. Вот хотел у вас уточнить, может быть, сталкивались с такой ситуацией. Вот владел автомобилем, привозил в Японии менее 3 лет, продал, и с налоговой пришло уведомление о необходимости, так скажем, подать декларацию. Вот, чем не подтвердить то, что я приобретал автомобиль из Японии, потому что, как бы, по договору купли-продажи продавец попросил полную стоимость, а если это менять стандартный вычет минус 250 тысяч, то совсем неинтересно, как бы там получается очень большой налог. Ну, грубо говоря, в районе 100 тысяч, это уж так, ну, кому-то большой, кому-то нет. Вот какие документы можно для подтверждения расхода того, что я приобрел автомобиль из Японии?
3: Слушай, подожди, то есть ты продал старую машину и вместо этого купил другую?
2: Я не купил, я продал как бы автомобиль, которым владел менее 3 лет, но я был первый хозяин в России.
3: А, ну это без разницы, что ты там хозяином чего был. Меньше 3 лет, соответственно, если ты продаешь дороже, чем она тебе вошла сюда, и ты не показываешь этого в декларации, тебе автоматически на разницу начислят налог. Это нормальное явление. Можно провладеть 3 года, прям хоть ровно по календарю, тик-так сделал, и все, и тут же продавай. И либо отчитывайся, либо отчитаться придется, что ты продал ее, допустим, дешевле. То есть не получил выгоды никакой, то есть не заработал на этом. Соответственно, если ты на этом заработал, ну, придется на вот эту разницу сумму, собственно, налога и заплатить.
2: Это получается, как бы, меньше уже показать не получится, да, при владелец новый...
3: Ну, понятно, потому что владельцу надо полную сумму в ДКП указать, соответственно, тебе никак не избежать, либо это должна быть отчетность уже другая, ну, либо что, мы платить не хотим, я понимаю, но придется, тут либо 3 года владеешь, это ладно, если машина, а если квартира, вот это уже другой вопрос. Следующий звонок будем принимать.
4: А у нас есть написавший.
3: Давай.
4: Александр, интересует автомобиль Nissan Tiana. Старье?
3: Ну почему старье? Слушай, это еще не такое старье. Я бы сказал, это в некоторых случаях даже может считаться не стареющей классикой. Самая обидная тема будет, если у этого автомобиля развалится что-нибудь там, коробка, например, откажется, или подвеска. Много уже вопросов будет по кузовщине, в зависимости от его пробега, в зависимости от года выпуска, от комплектации. И многие так сидят и ковыряются в носу на берегу еще. Почему? Потому что машина вроде как интересная, вроде как просторная и даже с опционалом хорошим. А по факту действительно пробег, возраст и некоторые узлы уже будут вызывать вопросы. Если вы эти вопросы во время диагностики перед покупкой снимете с себя, в дальнейшем машина будет радовать. Ну и хотя бы там какое-то время не придется вкладывать. Хотя мы всегда говорим, возрастные автомобили, пробежные автомобили с пробегом там 150-200 плюс, они всегда требуют дополнительно иметь какую-то страховую подушку. Постоянно приходится что-то тут-тут, то там делать. И это нормально. Это как у возрастных пациентов, знаете ли. Есть еще время на вопрос?
5: Я вот, если можно, крайний самый вопрос задам. Саша, вот лично от меня. Где переобуваться? Как выбрать нормальное место для переобувки? Мне в прошлый раз сломали датчик давления шины.
3: Ну, пусть ремонтируют. Вообще, честно, я прикипаю, как правило, к крупным компаниям с хорошей историей, к тем, у кого хотя бы там сеть сервисных центров есть. Uh-huh. Желательно, если это будет не просто шиномонтаж, а еще и какая-то сервисная зона, зона ожидания, ну и возможностью хранения, потому что я свои крупные колеса, у меня на одной машине 21-е колеса, куда мне их складывать? Какой балкон, какой гараж? Поэтому я храню их у них в подполье либо на складах, которые есть. А это денег дополнительных стоит. Но вот компании доверяю, проверено уже годами. Но вам, господа, выбор какой? Местоположение, цена и вот вышеперечисленные факторы. Тогда все будет хорошо. А вот теперь спасибо за внимание, соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Родители школьников смогут оспаривать плохие оценки за поведение, пишет «Комсомольская правда». В новом учебном году начнется апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель предусматривает 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. При несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров. Такой орган создается в школах из педагогов, родителей и учеников. Уточняется, что отметка «недопустимое поведение за четверть или триместр» будет являться основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей обучающегося. Классный руководитель в 3-дневный срок должен будет провести беседу с родителями. Продажи китайских отечественных авто сравнялись в России, пишут РИА Новости. По данным Автостата, с начала года продажи китайских брендов составили около 300 тысяч машин. Падение на 17% год к году. Примерно столько же составили и продажи российских, но динамика в годовом выражении другая. Рост на 35%. Самое продаваемое авто из КНР – «Хавал» – около 100 тысяч штук. Среди российских автобрендов лидирует «Лада» – чуть более 180 тысяч. Планового отключения холодной воды 14-16 августа не будет. Краском отменил остановку водозабора «Гремячий лог» и на острове Казачьем, запланированную на предстоящие выходные. Отключение должно было затронуть Октябрьский район, часть железнодорожного района, микрорайон СВЭМ, Афганцев, Славянский, Новолен, Шамани, поселок Саланцы и деревню Минина. Холодное водоснабжение на этих территориях будет осуществляться в обычном режиме. С 14 по 16 августа в Красноярске пройдет Сибирский фестиваль водного туризма. На острове отдыха соберутся любители активного отдыха и путешествий по Енисею. События проводят второй раз. В прошлом году его посетили более 4000 гостей. В программе саббординг, каякинг, вейксерф, тест-драйвы водной техники, выставка лодок, водномоторное шоу и пикник у воды. В завершающий день состоится костюмированный карнавал на сапах. Участникам предлагают выбрать образы, связанные с Сибирью. Все активности развернутся в речном клубе «Остров» на острове отдыха. Вход свободный, но потребуется предварительная регистрация, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 82.99, евро 95.78. Алина Старцева, служба информации.
2: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: В Красноярске сейчас плюс 17 градусов. Сегодня днем переменно облачно, плюс 27, скорость ветра с небольшими порывами до 2 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. 9.04 в Красноярске. Большой всем привет. Доброе утро. На связи Красноярск ФМ. Завтрак чемпионов. Меня зовут Юля Майнгард.
2: На меня Сева Бельмасов.
1: Ребята, имейте в виду, что отключения горячей воды не будет.
2: Ура!
1: Все. Планировали, но отказались. Сказали в Краскоме, что отменили остановку водозаборов, которая была запланирована на эти выходные с 14 по 16 августа. Под отключение должны были попасть Октябрьский район, части Железнодорожного и Центрального. Больше планов отключений в этом году нет.
2: Юля,
1: и точка.
2: Это получается то, что мы можем убрать сухой шампунь куда-нибудь вот далеко обратно на полке.
1: А он вообще вреден, от него возникает рак, говорят, поэтому нельзя.
2: Все, не будем. Нет, я не знал. Будем пользоваться влажным.
1: Но ты про это не слышала? Вот во Франции, мне кажется, все и каждый слышали чемпионат по имитации визга свиньи, который прошел там буквально недавно. Это ежегодный чемпионат поросячьего визга. Ну, я не знаю, насколько почетно и заслуженно получить такую награду. Ну, ладно, пусть и эта медалька будет на вашей полочке. Говорят, очень ожидаемое событие. Не только участники Инфранции, допустим, из Мексики приезжают туда. И нововведение было в этом году. Нельзя было показывать непристойные сценки. А все прошлые годы они веселились вообще, ну, переходя просто все личностные границы.
2: Хорошо, если бы ты участвовала на этом чемпионате, какой был бы звук? Пьянер, я же баритон.
1: А там, короче, не имеет смысла. Там чем кринжовее, тем лучше. Но победу одержал вновь действующий чемпион Франции. Но

0: Можно взять Big Chicken Burger кунжутный. Там хрустящая куриная котлета, там сыр эмменталь, свежие овощи, жареный бекон и нежный кунжутный соус. Если вы едете с детьми, а дети наверняка любят смешариков, любят что-нибудь вкусное, то во «Вкусная точка» появились новинки со смешариками. Берите Kids Combo, там бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и также брелок с любимыми героями. А на десерт, конечно же, мороженое. Попробовать можно, допустим, по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана Железняка 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей, Kids Combo от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+». ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск.

0: Реклама.
1: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье знаете без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Распродажа пуховиков в Ахара.

0: представляют 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. Огранный по 204-240-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Ухо ноет,

0: пишет, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка». 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
1: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
2: Сайт bunker919.ru.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Black Eyed Peas зарядили нас своими ритмами, а мы говорим о кинопремьерах, которые сегодня стартуют в наших кинотеатрах.
0: Ну и сейчас тогда от меня специальная отбивочка. Билетик в кино.
1: И на экране
0: твой любимый колобок. Он самый лучший хлебушек на свете.
1: Короче, влюбись в меня, если осмелишься. Фильм премьера номер один на сегодня. Первый лот. Это на самом деле фильм 2003 года, но он возвращается на экраны. Приехал он к нам из Бельгии, из Франции. Ну, такая драма, мелодрама о том, как вот парень, девушка, они с детства были лучшими друзьями и постоянно вписывались в какие-то авантюры и брали друг друга на слабо. Они выросли, а привычки не поменялись. Так вот, каким образом они возьмут друг друга на слабо и вообще смогут ли быть вместе, посмотрим сегодня. Короче, кому не хватает каких-то эмоций, любви на этот фильм, однозначно.
0: Там будет ли такой спор? Спорим, ты сможешь мне ребенка зачать?
1: Мне кажется, здесь как бы даже на слабо брать не надо. Короче, «Капкан времени» — это фильм из США, фантастика, боевик. Вот, в общем, мир разорен после Третьей мировой войны. И какой-то смертоносный нановирус распространился буквально по всей планете. Ну и, собственно, человечество будут спасать. Короче, если любите какой-то экшен, ну, наверняка вам сюда 18+, возрастное ограничение. Есть еще одна премьера «40 свиданий», 40 ночей, да что ты будешь делать? Сегодня столько мелодрам. Ну, кстати, мелодрама и комедия стоит отметить здесь.
0: Вот.
1: С 18+ можно только смотреть. Девушка, у которой в жизни все под контролем, кроме мужчин. И вот у нее какие-то свидания неудачные, прям череда. Ей говорит, бабушка ее говорит, а давай-ка сделку. Найди достойного парня за 40 свиданий. И тогда, миленькая моя, я тебе покрою аренду квартиры на целый год. Ну, респект и уважение, если честно, бабуле, за такое. Давай поедем дальше. Что можно глянуть еще? Фильм «Последний рубеж» — это военный фильм, исторический боевик, драма, который к нам пришел из США, и по сюжету во время одной какой-то военной операции офицер оказывается в тылу врага, и он пытается пробиться к своим, при этом имея лишь такой военный радиопередатчик. Короче, надо ему будет попытаться выжить. Поэтому, если вот любите погружаться в исторические события, я думаю, что этот фильм вам точно придется по вкусу.
0: Все, от Юлии Майнгард получили рекомендации. Берем билетик в кино, идем и наслаждаемся.

0: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9:28, давайте проверим дорожную обстановку.
2: 3 балла по оценкам Яндекс. И, в общем-то, на Семафорной улице у нас есть локальное затруднение возле автозаправки КНП. И если мы двигаемся дальше, то здесь у нас улица Свердловская также немножечко стоит на пересечении с Александра Матросова. На правом берегу это все.
1: Мы передвигаемся на левый берег. Здесь небольшое затруднение при съезде с Николаевского моста на Гаденко. Высотная в сторону центра чуть притормаживает, и Лесопарковая от кольца в направлении Свободного проспекта. Пробка сформировалась уже на второй Брянской. Спускаясь к кольцу, вы там сбросите скорость. Ну и Северное шоссе от кольца до развязки с проспектом Котельниково. На данный момент это все. Напоминаем, кстати, вам про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Она каждое утро стартует в 8:45 в прямом эфире. Александр Морозов еще буквально полторы недели в отпуске, поэтому совсем скоро мы с ним встретимся. Ну а пока, если копятся вопросы, пишите их нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
0: Радио Красноярск.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9 часов и 35 минут в Красноярске. Звездопад видели?
2: Да.
1: Солнечное затмение. У меня вчера было просто сонное затмение. Я вчера просто устала. На самом деле рвение огромное было посмотреть на звездопад. Но вот люди, которые особенно за город выезжали, говорили, что никогда в жизни такого они не видели. У тебя случилось вчера это или нет?
2: У меня случилось нет.
1: Понятно, ясно. Давай, конечно, звезды, естественно, прекрасно, но давай поболтаем о...
2: Сейчас я хотел договорить. Я просто видел другие звездопады. Вот когда прям звезда падает со сцены.
1: Ну, я тоже видела. У нас, по крайней мере, как минимум, красноярская звезда падала со сцены, ломала ногу. Мне кажется, этот инфоповод знали все, но благо, что все обошлось потом хорошо. Короче, в России стали чаще покупать сказку о Колобке после выхода фильма. Что мы все о приятном? Давай-ка мы с тобой вернемся к привычным инфоповодам, так сказать.
2: Они решили сравнить?
1: Я не знаю, что решили. Я, если честно, пока еще не решилась посмотреть этого Колобка. Но вот продажи книг взлетели на 159%. Представляешь? Ну, то есть никто этого уже не ожидал. Книги доживали просто там на полках. Но действительно сейчас люди говорят: так подождите, в сказке же нормально все было. Что здесь
2: вот
1: началось такое?
2: Может, они хотели сюжет раскрытый какой-то?
1: Возможно, они его не нашли, потому что в сказке реально все нормально.
2: Да.
1: А что, я не знаю, приснилось этому режиссеру, абсолютно не ясно. Но то, что денежку
2: подожди,
1: получили,
2: сейчас,
1: это хорошо.
2: Сейчас будет еще жаловаться на тебя.
1: На меня?
2: Да.
1: Отмотали все это назад, то есть мы ничего не слышали. Мы очень уважаем, конечно же, российский продакшн.
2: Конечно, жалуйтесь лучше на меня. Там в конце Колобка лиса съела.
1: Ну, я даже не буду отрицать этого.
3: Завтрак чемпионов! Просыпаемся! I went deaf on a bitch.

0: Реклама.
1: За канистрами, воронками и насосами для перекачки топлива приезжайте в автомаркет «Навигатор». Пластиковые металлические канистры, насосы на 12 и 24 вольта. Белинского 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
9: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельникова, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
10: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
11: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
12: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
13: Ну что, что? Шторы, конечно же!
14: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Друзья, вот представьте, вы маленькие дети, любите футбол, пришли на стадион и увидели открытую будку комментаторов.
1: Какие ваши действия?
2: Пока комментатор вышел, да. В общем-то, так и произошло в Казахстане во время футбольного матча. Дети пробрались в кабинку комментаторов и, в общем-то, начали говорить в микрофон, который транслировал, в общем-то, в телевизоры людей. Вот. Угадайте, что они начали говорить. Нет, не в лукоморье дуб зеленый. И даже не скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром. Ну, в общем-то, вообще этого ничего не было. Они просто несколько раз сказали, из пункта X в пункт Y ехал йогурт. Вот такую вот они задачу рассказали.
1: Ну, понятно. Короче, все полегче.
2: Да, простое слово из трех букв, в общем-то, начали скандировать вот в этот микрофон. И не знаю, что им сейчас грозит. Может быть, их возьмут на курсы комментаторов, скажут, молодцы, вот именно так игра и
1: что
2: описывается.
1: Что за дикция? Что за интонация?
2: Да, в принципе, вот счет-то всего лишь 1-0, это как бы грустно, поэтому действительно игра такая.
1: У тебя были когда-нибудь подобные случаи? Ну, не знаю, то есть, понятное дело, не в комментаторскую будку ты забегал.
2: В мой микрофон, когда я работал, действительно были случаи, когда там человек брал и что-то начинал говорить.
1: Ага.
2: Вот, причем это бывало в момент, когда я говорю, он думал, что его мысль как-то немножко важнее, вот, и вот так вот брал у меня, пытался вырвать микрофон.
1: Не, а я помню, я, знаешь, говорил. Всегда была такой девочкой прилежной, но однажды мне захотелось, ну, немножко почудить. Это был, наверное, класс второй. Я сидела в кустах и обзывалась на, ну, своего одноклассника. Я тоже обзывалась словом из трех букв, не то, которое вы подумали. Давайте накидаем еще
2: Личность,
1: варианты.
2: Личность, обладающая характером.
1: Да, вот, кстати, красиво сказано. Ну, и ты знаешь, то есть от меня этого никто не мог ожидать. Mm-hmm. Да я сама от себя этого не ожидала. Это кто? Что за демоны внутри проснулись? Конечно же, потом, ну, там, с его мамой у меня состоялся разговор.
2: Он пожаловался?
1: Ну, конечно.
2: Так он реально личность, обладающая характером.
1: А, вот, Женька, мы и выяснили, кто ты на самом деле.

0: на Красноярск-ФМ.
1: Здравствуйте. МВД предупредило россиян о схемах мошенников с топливными картами, пишет «Комсомольская правда». В соцсетях и мессенджерах мошенники распространяют объявления о продаже топливных карт и талонов. Эти объявления ведут на фишинговые веб-сайты, которые предназначены для кражи денег и личных данных. В МВД уточнили, что злоумышленники предлагают фальшивые топливные карты и талоны по заниженным ценам, убеждая россиян переходить по ссылкам на фишинговые сайты, где требуют ввести данные банковских карт и одноразовые коды. Это позволяет аферистам получить доступ к счетам россиян. Преступники создают сайты, похожие на официальные страницы топливных компаний, и адаптируются к изменениям в стране. МВД рекомендует приобретать карты только через официальный ресурс. При обнаружении фишингового сайта нужно прекратить взаимодействие, сообщить банку о возможной утечке данных и уведомить правоохранителей. Рекламы на Wildberries может стать меньше. Коммерсант сообщил о сокращении рекламодателями объемов бюджетов на маркетплейсе. Это связано с последствиями беспилотных атак. Меньше чем за месяц под удар попали около двух десятков логистических центров. Wildberries заявили, что некоторые изменения объемов использования инструментов рекламы и продвижения объяснимо, но его масштабы сильно преувеличены. Тем временем некоторые продавцы заявляют о прекращении бизнеса после пожаров, а покупатели в сетях все чаще сталкиваются с увеличением срока доставки и отсутствием выбранных товаров. С 1 сентября в Дрокино начнет ходить автобус номер 33, пишут Горновости. Маршрут проложат от конечной «Молодежная» на улице Норильской. Планируется до 10 рейсов в день. Стоимость проезда составит 48 рублей. Организовать пассажирское сообщение попросили жители Дрокино во время онлайн-приема, рассказал в своем канале глава Красноярска Сергей Верещагин. В планах также новые маршруты до Элиты и Каменного Яра. Их рассчитывают запустить с 1 января. Из ближайших изменений – новая схема автобуса номер 7. С 22 августа он пойдет по новой дороге на Космонавтов, а также по Мотозалке и Шумяцкого. Появится 9 дополнительных остановок. У жителей Красноярского края есть возможность совершить онлайн-экскурсию в «Поезд Победы». Это первая в мире интерактивная выставка в движущемся составе поезда. Тематические вагоны посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны. Каждый вагон поезда-музея – уникальная история, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Совершить онлайн-тур можно на сайте поезд-победы.ру, сообщает «Новости Красноярска». И о валюте. Доллар 82.99, евро 95.78. Алина Старцева, служба информации.
2: Какое небо голубое!
3: Какое небо голубое!
4: Климат-контроль. Ну и ветер этому благоволит, ведь он сегодня слабый, восточный. Всем хорошего настроения, друзья.
0: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
2: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 10.03 в Красноярске. Желаем вам всем доброго утра. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
1: И Сева Бельмасов. Ну что, Юля, ты уже понимаешь, что совсем скоро отключат вообще воду по всему району? Между прочим, вот повесили объявление в подъезде и написали, не только горячей воды не будет, но и холодной. Так что
0: заманчиво.
1: Вообще...
0: Ну, повод, как мы говорили, да, съездить к родственникам.
1: Да.
0: Нет, не то, что мы какие-то вот такие вот черствые люди. Как бы, конечно, с близкими общаться нужно, но особенно это общение происходит, когда отключают воду.
1: Вот, либо когда уже картофель выкопан.
0: Да?
1: Но, да, попасть могут под отключение Октябрьский район, часть железнодорожного, центральный, советский в том числе.
0: А, ну, это все, конечно, ладно, мы с вами переживем. И стоит порадоваться за то, что Красноярский край и Мексика обсудили развитие туризма и образования. И теперь у нас коннект между собой.
1: Да.
0: Наш губернатор Михаил Михайлович Катюков, в общем, с послом Мексики поговорил. Они обсудили перспективы совместной работы. И, кстати, вот посол Мексики впервые приехал в Красноярск. Совсем скоро тут состоится форум коренных малочисленных народов. Он там тоже примет свое участие.
1: Ну, мексиканцы не такой уж и малочисленный. Да,
0: ну,
1: народ.
0: Вообще, не малочисленный.
1: Ну, ладно, да.
0: Смотри, короче, направление сотрудничества. Они будут обмениться опытом по сохранению языков, традиций, культуры, вот тех самых коренных народов. Ну и туристические связи, конечно же, развивать также будем. Образование сюда потом войдет. Вот, короче, таким поводом мы крайне рады.
1: А я уже, кстати, мексиканский подучил.
0: Ну-ка.
1: Ну, исходя из песен. Та-да-та-да-та-да-та, текила.
0: Понятно. Ну, хорошо, ладно, продолжай в том же духе.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные точка» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
7: 6+, ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Сколько нужно зарабатывать россиянам в месяц, чтобы они не смотрели и не завидовали окружающим, вообще удовлетворяли все свои потребности? Ну, давай, вот начнем с тебя, Сева. Твои предположения.
1: Ну, так, хорошо, давай. Сейчас 66 385 рублей.
0: Сколько нужно? Да, что так мало?
1: 60.
0: Нет, ну, имеется в виду, может быть, это и не мало, но сколько хочется?
1: Ну, хочется 67.
0: Знаешь что, давай-ка я с тобой пройду курс повышения самоценности и вообще научимся озвучивать твои желания.
1: Хорошо.
0: Окей? Хорошо.
1: Вот. И жвачку.
0: Некоторые уже умеют это делать. Короче, россияне говорят, нужно зарабатывать от 500 тысяч рублей в месяц, чтобы перестать завидовать окружающим.
1: О, ну да.
0: Так считают 86% участников опроса. Каждый пятый регулярно испытывает чувство зависти.
1: Mm-hmm. Но... интересно, а мы расскажем им то, что и богатые тоже завидуют? Просто еще более богатым.
0: Да, скорее всего. Мне кажется, это вообще круговорот зависти.
1: У меня-то всего яхта 50 метров, а у него 120.
0: Mm-hmm. А представляешь, как люди обрадовались, когда у Маска случилась вот этот обвал акций? Они думают, теперь он не... Кто там, он триллионером, по-моему?
1: Ну да. Но он все равно самый богатый человек на Земле.
0: Но помимо доходов, люди еще завидуют фигуре, молодости, недвижимости, дорогим автомобилям, путешествиям и карьерным достижениям.
1: Так, все.
0: А вам не говорили в детстве, что завидовать нехорошо?
1: Вот, вот. Даже белой завистью.
0: Ну нет, белой там можно. Она, мне кажется, мотивирует. А вот когда ты прям разрушаешь себя этой завистью, то это, короче, с тобой какие-то уже проблемы.
1: Хорошо. Ну то есть, что нам нужно, получается? Сходить в спортзал, заработать много денег, купить машину и сделать так, чтобы нам все завидовали.
0: Да, это мы, знаешь, с тобой как будто в детскую настольную игру «Моя семья» играем. Вот у меня в детстве такая была, и там как раз, собственно, такими же задачами мы и занимались. А потом ты попадаешь в реальную жизнь.
1: Здесь в реальной жизни можно зато вкусно перекусить, в отличие
0: от
1: игры.
0: Это то, что я люблю, между прочим. И для вас информация на правах рекламы. Если вы тоже такой, кто любит себя порадовать чем-нибудь сытным и сладким, возможно, заезжайте во «Вкусная точка» на Перенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Берите, допустим, пирожок, лесные ягоды, крем-чиз. Может быть, вы возьмете холодное мороженое Айс Делюкс карамель маршмеллоу. Кстати, оно из натурального цельного молока. А может быть, вы знаете или полюбите чикен карри ролл, если любите, кстати, остринку. Там хрустящие стрипсы, насыщенный соус карри. В общем, подробности и актуальные предложения получаете в приложении «Вкусная точка» 6+, ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: Друзья, разберем, что же у нас происходит на дорогах. 3 балла по оценкам Яндекс. Большая пробка у нас на улице Глинки в сторону Березовки и из нее в том числе. Также на правом берегу есть у нас затруднения на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». А в общем-то и все. Перемещаемся на левый берег. Здесь у нас ДТП на Северном шоссе. В общем-то, возле метра недалеко. Поэтому будьте бдительны, там действительно сейчас скапливается проспекта. Я думаю, что все это точно временно, и дороги будут более-менее свободными. Всем удачи на дорогах и хорошего пути.
0: Красноярск FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу на Красноярске.
2: Привет всем.
3: Привет. Ну что, поговорим о браке?
2: Давайте.
3: Зайдем вот с этого. Да, почему о нем? Потому что говорят, вот мужчины, если вы хотите хороший доход, хорошую зарплату, а мы-то буквально недавно рассказывали о том, что люди испытывают стресс, зависть, если зарабатывают не очень сильно хорошо и много, имейте в виду, брак увеличивает доход, но это касается только мужчин. И также брак тормозит карьеру женщин. Ну, мы как будто бы об этом догадывались, хотя не в каждом. Ученые выявили а-ля премию за брак.
2: Так. Давай.
3: У меня вопрос, почему мы о ней не знали? Женатые мужчины в среднем зарабатывают больше благодаря большей ответственности, мотивации, поддержке в быту. Понимаете, да? То есть женская поддержка здесь, она играет вообще огромную роль. Я удивлена, что она не на первом месте стоит. А у женщин эффект часто обратный. Брак и там родительство замедляют карьеру из-за того, что вы делаете перерывы в работе. А это называют штрафом за материнство. Нет. Ну хорошо, давайте пока не до этого. Давайте нам потом премию. То есть мы как бы штрафные санкции получили, всех на ноги поставили, а потом, я думаю, это должно чем-то
2: отбить. Налог на брат. На брак налог. Ну, то есть вот он приходит, приходит, все, 30% зарплаты оставляет себе, а 70% тебе.
3: Так это же говорят, это же называется зарплата жены. Ну, то есть когда зарплата мужа, то она делится по частям. Правда, не во всех отношениях.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену.
2: Миссия выполнима. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Night.

0: 24.ru.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: специалиста.
1: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро.

0: все по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Джейми по адресу Перенсона 2А. Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Отлично.
1: Люблю тех, которых можно пожамкать, подчискать. Люблю тех, вот, знаешь, крупных на собачке. Такие, вот, знаешь, сухненькие собачки.
2: Собачек, кошек, стасов. Мрачить ворон, сто попугаев.
1: Ну, и пойти, знаешь, подискать нет, но у меня есть вот с собой. Да, подискать нет, у меня есть только с собой. Да, нет, это не мое вообще.
2: А вот московская пенсионерка держала работу. Московская пенсионерка держала телевизор. Просто квартиры ходила удава лесу. 10 акрак, тесо, удава, ворон, не собак, без стопов. Во-первых, как вы друг друга съели, как они друг друга не съели.
1: Вонь стояла в этой квартире,
2: что
1: если ты
2: говоришь,
1: что ты
2: квартире,
1: если ты
2: говоришь, что ты сжал,
1: или нет,
2: понимаешь, что случилось? Не знаю, но насекомых, антин, регулярно, антин, после чего мальчик я прибыл в суд.
1: Мы не могли их делать.
2: Нет, а у меня, ну, понимание, что

Я говорю мяу.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Интернет по паспорту хотят сделать в России, пишет лента дня. В Госдуме предложили отказаться от полной анонимности пользователей в интернете. По мнению зампреда комитета по информполитике Андрея Свинцова, это может помочь бороться с мошенниками, фейковыми аккаунтами и распространением запрещенного контента. Депутат заявил, что до 95% аккаунтов якобы могут быть фейковыми, а подтверждение личности пользователей упростило бы модерацию и позволило эффективнее привлекать нарушителей к ответственности. Рособорнадзор не планирует усложнять ЕГЭ. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Россиянки впервые за 5 лет выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике, пишет газета «Ру». Спортсменкам разрешили участвовать в турнире, но выступать они будут в нейтральном статусе, без российского флага и гимна.

0: Соревнования пройдут во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. В последний раз российская сборная участвовала в чемпионате мира в 2021 году в Японии. Тогда стала первой в командном зачете. Карточки БАДов для похудения с сибутрамином убрали с витрин маркетплейсов. Изъять из продажи такие пищевые добавки требовал Роспотребнадзор. Речь идет о препаратах под торговыми марками Супреза, Ультра Липа 3, Минерал Баланс, S-Фигура Слим. В Акит подчеркнули, для полного контроля эти бренды будут мониторить постоянно. Сибутрамин может вызвать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем, пишут РИА Новости. Ограничение движения на Вавилово продлили до 29 августа. Изначально капитальный ремонт участка планировали завершить 15 августа, однако ограничения будут действовать еще две недели. По-прежнему полностью закрыт проезд по Вавилово от Якорного переулка до дома номер 60. На участках от дома номер 31 до Якорного и в районе дома номер 60 движение организовано по одной полосе. От Вузовского переулка до дома номер 60 действуют запрещающие дорожные знаки. На время работ закрыт остановка «Городской архив». Временные остановочные пункты организованы в Вузовском переулке, в районе дома номер 95 по Красрабу и дома номер 3 по Вузовскому, пишут «Горновости». Красноярца оштрафовали за ремонт ям на дорогах в Преображенском, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Геннадий собрал жителей и вместе с ними вышел чинить разбитую дорогу. После видео с ремонтом его вызвали в полицию и заявили, что так делать нельзя. Он оплатил штраф и не сдается. С жильцами уже собрали 20 тысяч рублей и... по информации.
1: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
3: Сегодня в четверг, 13 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 2 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: В Красноярске 11:03. Это «Завтрак чемпионов». И здесь треки из проекта «Высший пилотаж» уже в самом разгаре. Здесь Юля Майнгард.
3: И Сева Бельмасов. Юль, а ты любишь маракуйю?
1: Я не люблю маракуйю.
3: Ну, в общем, тогда бы ты расстроилась. Следующей новости. Красноярку вынудили купить две коробки маракуйи за 2000 рублей. В общем-то, что же произошло? История, которой поделилась женщина, произошла 11 августа, то есть пару дней назад. Она сидела с сыном в машине на парковке ТРЦ «Планета», и, в общем-то, к ней неожиданно подошел мужчина, и он продавал фрукты, завел разговор с женщиной, говорил: «Какая ты красивая!» И начал раздавать много-много комплиментов. Ну, а потом этим же фруктом.
1: Можно я здесь тебя остановлю? Ты посмотри, как он взял ее в оборот.
3: Да.
1: А она, как называют психологи, видимо, сейчас находится в дефицитной позиции.
3: Да.
1: Да, ну, хочу.
3: От комплиментов не отказывалась. Но он ей ответил, что да забирай, пожалуйста, все, сколько не жалко, переведи. И она, в общем-то, растерялась, говорит: ну, давайте 1000 рублей переведу вам. Угу. Он ставит второй ящик, говорит: давай 2. И она просто перевела 2000 рублей. А он такой: спасибо, пойду машину заправлю. И ушел.
1: Как сейчас бы сказали, опять же, психологи, это спасатель по жизни.
3: Вот. Ну, по словам... Ну и с апельсинами, с киви. Также это происходит не возле ТРЦ «Планеты», ну, не только возле ТРЦ «Планеты», а еще и возле «Крастец». Ну, я вот, знаешь, думаю, что... Ну, нельзя сказать, что развели. Тут уже, конечно, она сама поддалась.
1: Сама, короче, продавилась, да?
3: Поддалась. Вот развели — это когда кошелек находишь. Помнишь, мы с тобой разговаривали про 1000 рублей? Вот правильно тебе говорили. Кошелек находишь с денежкой, а к тебе двое дяди подходят больших и говорят: а тут что-то

0: и нужно еще не хватает.
1: А, ну тут да, тут как бы такая ситуация интересная получается. Ну а здесь, слушай, мне кажется, девчонки, надо сохранять бдительность. Как минимум не вестись на вот эти мужские комплименты, потому что мы знаем, как они умеют. Ну и, знаете, просто умейте себя саму порадовать. Вот любите вы что-то сладкое, да поезжайте до перерыва. Допустим, пирожок, лесные ягоды, крем-чиз. Допустим, мороженое Айс Делюкс карамель маршмеллоу.
0: Там, может, и с маракуйей тоже что-нибудь есть.
1: Да, может, и с маракуйей, какие-нибудь лимонады, кофе, да. Это естественно. А еще там что есть? Там

0: Реклама. Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Ну что, друзья, завтрак чемпионов продолжается. Ай-яй-яй, у нас уже столько времени пробежало вместе с вами. И что же хочу еще сказать и с вами поделиться, чем же? Так тем, что я сегодня, между прочим, собираюсь поехать на дачу, немножечко там позагорать, отдохнуть. Надеюсь, что вы этот кусочек лета еще зацепите, потому что завтра, вот я смотрю, уже обещают какие-то опять дожди неприятнейшие вообще. Для чего они, я не знаю. Потому что, как минимум, настроение они могут и подпортить. Вот. А Китай попрощается с бензином через 2-3 года. Вот интересно, да, то, что у них так все это быстро происходит. Пишут о том, что с ДВС вообще, в отличие от всего мира, у них, ну, двигателями внутреннего сгорания достаточно все интересно обстоит, но электростанций достаточно много. Но мы помним то, что в Красноярске вообще, в принципе, ну, если не ошибаюсь, Красноярск входит в топ-3 городов по вот как раз-таки количеству вот этих вот зарядных станций, которые можно использовать для гибридов или для полностью электрических машин. И у нас сейчас доля гибридов среди новых автомобилей — это 9%. Вот, а вообще среди всех автомобилей менее 1%. Поэтому, друзья, пока что ездим на бензине, заправляемся и наслаждаемся дальше. Высший пилотаж.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
3: на Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Очень частая проблема аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Вход свободный.
7: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:24, и разберем, что же происходит на дорогах. На правом берегу у нас случилось ДТП в сторону... Точнее, на проспекте, что ж я такое говорю-то, проспект газеты «Красноярский рабочий» на пересечении с Якорным переулком, да, там случилось ДТП, также Свердловская улица на пересечении с Александром Матросова затруднена, перемещаемся на левый берег, здесь у нас сразу же несколько дорожно-транспортных происшествий, а именно на улице Естинская, на улице 9 мая, а также все еще на Северном шоссе, из-за этого у нас проезд очень сильно затруднен в сторону Дрокина и Емельянова. Есть у нас пробка, которая только усиливается на улице Высотная, на пересечении со Свободным проспектом. И Лесопарковая также обременена вот этой самой пробкой в связи с ДТП. 3 балла по оценкам Яндекс. Всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. Юль, а ты знала, что подкаблучники считаются вообще лучшими отцами, мужьями? И, в общем-то, об этом говорят психологи.
2: Ну, я догадывалась.
0: Вот, они такие, ну, знаешь, чаще идут на компромиссы, меньше командуют, лучше понимают эмоции других и очень заботятся о близких, готовы делать абсолютно все для семьи.
2: Но в этом случае сразу же как будто бы представляется рядом с ним такая женщина, которая управляет этим миром со своими стальными, ну, понимаем,
0: да,
2: да, чем.
0: Да.
2: Вот, но не всегда же так
0: оказывается. Со стальными категорией C0, которые он купил. А вообще...
2: Самые крупные.
0: Да, вообще, вот он может так подойти, ударить по столу, сказать: я сейчас покажу, кто хозяин. И посуду помыл, и пол, и погладил свою рубашку.
2: Слушай, ну красавчик, ну таких мы, если честно, ценим. И это абсолютно не значит, что вы какие-то слабые в наших глазах. Обычно, когда человек идет на компромисс, это показывает, наоборот, его какую-то внутреннюю силу и готовность меняться, я бы так сказала.
0: Вот, поэтому сейчас Паша Воля в тренде.
2: Он в тренде, да, мне кажется, он вообще давно задал, просто еще многие не поняли. Ребят, а сколько вам можно объяснять? У меня вот этот вопрос. Ты когда-то себя вообще считал подкаблучником? Понятно, ясно.
0: А как мне ответить правильно?
2: Хорошо, я сейчас с тобой проведу разговор серьезный, как это обычно у нас бывает каждое утро.
3: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: сон.
1: Реклама.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
6: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
13: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Как бы это устрашающе ни звучало, но мы вошли в эпоху великой усталости.
3: Так, ну это, не надо.
2: Но это эпидемия, которая захлестнула уже всю планету, между прочим. Короче, такое состояние, когда ваши ресурсы внутренние настолько истощены, что вы не можете выполнять работу, заниматься хобби, встречаться с друзьями. И вот для того, чтобы выполнить все эти действия, нужно прилагать огромные волевые усилия.
3: Жесть.
2: Главная причина загибания. Загибаем пальцы СМИ и соцсети. Не, ребят, мы, если что, к этому не относимся. Мы вроде как СМИ, но извините меня. Мне кажется, как минимум поднимаем настроение точно. Мозг попадает в ловушку эволюции, потому что наш мозг вообще заточен искать угрозы, а ну вот средства массовой информации этим пользуются. Наличие работы не гарантирует привычный уровень жизни, то есть даже при полной занятости люди не всегда могут себе позволить какие-то даже маленькие радости, там, походы в ресторан, покупку техники и так далее. Эксперты также советуют чуть меньше думскроллингом заниматься, уделять больше времени близким и фокусироваться на том, что же поддается все-таки вашему контролю.
3: Ох, ну я даже
2: как
3: не знаю, что
2: жить,
3: ответить.
2: Как страшно жить, хочется сказать.
3: Да, просто тут исключительно все исходит от нашего желания вот, заниматься вот этим вот соцсети поеданием, сравниванием своей жизни с чужой. Ты, наверное, не занимаешься.
2: А я, кстати, недавно вообще осознала, что как-то абсолютно нецеленаправленно, просто это органично получилось, я начала как можно меньше времени проводить в соцсетях. Ну, как будто бы перестала интересовать чужая жизнь. Ты заходишь там немножко, ну, я не знаю, в ник, условно говоря, в повестку, и на этом все. И давайте такой совет, как бы, может быть, и не настолько положительный. Мне бы сейчас сказали какие-нибудь нутрициологи, что вы заедаете стресс. Ну, обычный сникерс, он реально меняет ситуацию. А если он еще и с кофейком, так это вообще просто лучшее решение. Короче, начните с малого. Ребят, чуть больше отдыхайте, устраивайте себе короткие перерывы в течение рабочих процессов. Ну, а мы с Севой займемся тем же самым. Всем пока, с вами были Юля Майнгард
3: и Сева Бельмасов.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Российской Федерации ввели ограничения на использование сим-боксов, следует из постановления Кабмина, с которым ознакомился ТАСС. Операторам связи, в частности, с 1 марта 2027 года будет запрещено заключать договоры на использование сим-боксов с физлицами. Отмечается, что мошенники в своих схемах часто используют такие устройства с большим количеством сим-карт – от 8 до 256 штук. Спецотдел по борьбе с родильным туризмом уже появился в США. Он отозвал 600 виз. Недавно Дональд Трамп подписал указ о запрете родильного туризма. Теперь людям, которые приезжают в США лишь ради этой цели, грозят санкции, вплоть до бессрочного запрета на посещение штатов. По словам юристов, американские власти могут даже депортировать беременных иностранок, пишут РИА Новости. Руби уже теперь заявил, что родильный туризм – это чудовищное злоупотребление законами США, и существует целая нелегальная сеть в этой сфере, которую Вашингтон намерен разрушить. В Красноярске каждый четвертый нарушитель на мотоцикле – это подросток. Автоинспекторы в очередной раз подчеркивают, что отсутствие прав – это не просто формальность, а в первую очередь отсутствие навыков и знаний правил дорожного движения, которые очень важны на дороге. Призываем родителей осознать ответственность. Покупка мотоцикла ребенку без прав – это не проявление заботы, а прямая угроза его жизни, говорится в сообщении пресс-службы краевой ГАИ, пишет «Запад-24». В Суриков-центре готово остекление второго этажа, пишут Горновости. Витражные окна установили в том числе в помещении будущего кафетерия. Сейчас светопрозрачные конструкции монтируют уже на первом этаже. Параллельно продолжаются отделочные работы и монтаж инженерных систем. С южной и восточной сторон здания полностью смонтировали фасады из алюминиевых кассет, изготовленных специально для Суриков-центра. Всего их будет почти 1000. Территорию вокруг начали готовить к благоустройству. Между центром и музеем усадьбы Василия Сурикова разобрали кирпичную стену, а исторический деревянный забор отреставрируют и сделают в нем калитку. Общая готовность объекта составляет 54%. В будущем Суриков-центр и музей-усадьба объединят в единое культурное пространство. Работы ведутся в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Сдать объект планируют в 2027 году. И о валюте. Доллар 82.99, евро 95.78. Алина Старцева, служба информации.
4: Солнышко мое, вставай.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в четверг, 13 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 2 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио.
2: Красноярск FM.

0: В Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
10: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
11: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Найткар.
2: Найткар.
1: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
2: Официально по договору.
1: Подбор и доставка. Свои автовозы.
2: Nightcar24.ru.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: 20-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
5: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: это важнее, никто потерял, а чья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России сокращается количество удаленщиков, пишет «Комсомольская правда». Согласно подсчетам, число работающих удаленно россиян сократилось до 968 тысяч человек. Для сравнения, в 2024 году таких сотрудников было более миллиона. На данный момент большинство из россиян, работающих дистанционно, относятся к специалистам высшего уровня квалификации. Значительная часть из них заняты в профессиональной, научной и административной сферах. Нужно ли вакцинировать первоклассников, рассказали в Роспотребнадзоре. Специальной вакцинации перед школой не существует. Необходимые прививки проводятся планово, начиная с рождения. К моменту начала обучения ребенок уже должен иметь сформированный иммунитет к основным инфекциям. 3 дозы вакцины от гепатита Б, первая из которых вводится в первые 24 часа жизни, а также не менее 4 доз против дифтерии, коклюша и столбняка. Курс начинается с 3-месячного возраста. К 7 годам должны быть завершены этапы вакцинации. Вакцинации против полиомиелита, пневмококковой инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита, пишут РИА Новости. В Красноярске успешно завершили аттестацию 725 врачей и ординаторов, прибывших из разных регионов страны. Экзамен, проводимый на базе Красноярского медицинского университета, является федеральной процедурой, дающей право на работу в российских больницах и поликлиниках. Среди успешно прошедших испытания 438 ординаторов и 287 практикующих врачей, прошедших профессиональную переподготовку. Впервые аттестацию прошли врачи-генетики, пишут новости Красноярска. 36 человек утонули в водоемах края с начала года, пишет «Красноярск в курсе». Среди погибших 6 детей. В МЧС предупреждают, что в августе риск сохраняется из-за теплой погоды и продолжающегося сезона отдыха у воды. Среди основных причин гибели взрослых спасатели называют самонадеянность, неисправность маломерных судов, нарушение правил их эксплуатации, отсутствие спасательных жилетов. Дети чаще всего оказываются в опасности из-за отсутствия присмотра со стороны взрослых и незнания правил поведения у воды. Российские зумеры подсели на странную еду, пишет «Лента дня». Они скупают сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Спрос на такие деликатесы вырос на 10-40%. Для молодежи странные вкусы стали новым источником радости. Из-за сложной экономической ситуации юные россияне пытаются найти быстрый источник дофамина, а еда – один из доступных вариантов. И о валюте. Доллар 82.99, евро 95.78. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в четверг, 13 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 2 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Красноярск-ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Фестиваль «Сгущенка» – отличный повод выбраться всей семьей на свежий воздух. 22 августа Центр путешественников ждет гостей на базе отдыха «Чайка». Здесь будут интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкантов, полезные лекции и теплая атмосфера большого туристического праздника. Это день, который объединяет отдых, впечатления и новые знания. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
6: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика» – Молокова, 50. Телефон в Красноярске – 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: 24.ru.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18:00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный.
6: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске с 1 сентября появится новый автобусный маршрут номер 33 из города до села Дрокино. Стоимость проезда 48 рублей. Планируется до 10 рейсов в день. Еще два маршрута в Элиту и Каменный Яр хотят запустить с 1 января. А с 22 августа изменится схема движения автобуса номер 7. Он поедет по новой дороге на Космонавтов с 9 новыми остановками. Об этом сообщает НГС-24. Верховный суд объяснил снятие яблока с выборов в Госдуму. Основаниями стали пожертвования от россиян, получавших деньги из-за рубежа, публикации в поддержку партии в заблокированных соцсетях и нарушение авторских прав. В «Яблоке» эти причины назвали формальными, подчеркнув, что реальная причина – программа «За мир и свободу». «Партия будет обжаловать решение», – пишет Борус. С депутата Алексея Бойкова и его бизнес-партнера взыскали более 13 миллионов рублей по делу о незаконном майнинге и отмывании денег. Бойков – глава фракции ЛДПР в Заксобрании края. Сейчас он находится на лечении за рубежом. Однопартийцы связывают уголовное преследование с подготовкой к выборам. Об этом пишет Борус. В Забайкалье при пожаре в свинокомплексе погибло около 1200 животных. Возгорание произошло ночью в селе Маковеево. Горели три корпуса на площади 800 квадратных метров. Предварительной причиной названо короткое замыкание, пишет Борус. На Предмостной площади начался снос павильонов. Их демонтируют ради расширения проспекта «Красноярский рабочий». Ранее здесь работали столовые, шаурмичные и другие кафе. Владельцам выплатят компенсацию более 125 миллионов рублей. После сноса территорию благоустроят и высадят деревья. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Сегодня в четверг, 13 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 2 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио.
2: Красноярск-ФМ.

0: Комнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: Камар Джоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Nightcar24.ru.
7: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
8: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Минпромторг сообщил о положительной динамике на топливном рынке в Красноярском крае. Отмечается сокращение очередей и снятие лимитов на дизельное топливо. Однако на отдельных АЗС сохраняется напряженность. В регион также поступил необходимый объем солярки для аграриев. Об этом пишет Борус. Краском отменил остановку водозаборов Гремячий Луг и острова Казачий. Поэтому с 14 по 16 августа холодную воду в домах отключать не будут. Без воды на двое суток собирались оставить жители Октябрьского, части Центрального и Железнодорожного районов, а также Бугачева, Удачного, Минина, Шимани и Солонцов. В компании не уточнили, почему решили отменить отключение. В Новосибирске задержали правозащитницу и активистку Людмилу Михайлову, которая освещала массовый забой скота в регионе весной 26 года. У нее провели обыск, после чего увезли на допрос. Что именно вменяют активистки, пока неизвестно. Напомню, в феврале-марте в Новосибирской области из-за карантина по пастереллезу было изъято более 30 тысяч голов скота. Об этом пишет Борус. В Красноярск привезли 17 тысяч аквариумных рыбок из Таиланда. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю. Груз прошел ветеринарный контроль в аэропорту Красноярска. Рыбки предназначены для местного предпринимателя, который занимается их разведением и содержанием. Всего в партии 22 вида. Сейчас рыбок поместили на карантин в специально подготовленное помещение. В центре Красноярска на продажу выставили памятник архитектуры начала 20 века. Дом нотариуса Ставровского на Мира 66, где бывал художник Василий Суриков. Начальная цена лота составляет 36 миллионов рублей. Особняк площадью 634 квадратных метра сейчас пустует и требует ремонта. Торги завершатся 11 сентября, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Мама, мама, лето на дворе. Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Сегодня в четверг, 13 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 2 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
1: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
2: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Вы слушаете Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. День сегодня достаточно жаркий, а это значит, что хочется чего-нибудь холодного, вкусного, яркого и необычного. Так что вот вам вкусная подсказка. Во вкусной точке появились новые напитки. Bubble Tea розовый помел – это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавляют напитку приятную игривую текстуру. А Bubble Milk жасмин виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиатор 60, Волочаевская 44 или Партизана Железняка 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+ возрастные ограничения. ООО «Система ФБО. Город Москва».

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий», офис 227.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

Вы на Красноярск-ФМ и немного полезной рекламной информации, особенно для тех, кто всегда ищет себе какой-нибудь интересный досуг. На фестивале «Сгущенка» будет не только полезно, но и вкусно. 22 августа Центр путешественников приглашает на базу отдыха «Чайка», где пройдут лекции, мастер-классы, музыкальные выступления, туристический маркет и большой розыгрыш. Среди призов целый ящик сгущенки и подарки от партнеров. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте. 0+ возрастные ограничения.

0: Реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Скидки на пуховики до 45%.
3: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
4: ИП Распин Роман Александрович. Огранный под 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
2: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
3: Вход свободный. Информационный партнер радио «Красноярск ФМ».
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Здравствуйте. Новую схему учета ЕГЭ и Олимпиад при поступлении в ВУЗы предложили в Общественной палате, пишут РИА Новости. Может быть, ВУЗ принимать по схеме ЕГЭ плюс победа в Олимпиаде, нежели только ЕГЭ или нежели только победа в Олимпиаде. При этом число Олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении в ВУЗы, можно сократить. Владимир Путин заявил, что сведения о генетических ресурсах сведут в национальную базу генетической информации. Речь идет о данных, касающихся животных, растений и микроорганизмов. За год хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт или ориентировочно на 5 триллионов страниц текста. Президент подчеркнул, что решения в этой области не должны монополизировать доступ к материалам, препятствовать работе ученых или их контактам с коллегами за рубежом, пишет «Коммерсант». Нейрогребничество стало популярно в России. Искусственный интеллект внедрился в самое русское хобби и смог поднять доходы грибников на 200% за сезон. Если еще пару лет назад поход за грибами был чем-то примитивным, то сейчас это целая IT-система из карт и баз данных с искусственным интеллектом. По информации базы, только за последние два года спрос на нейроприложения для определения грибов увеличился в 4 раза. На некоторых из них число скачиваний преодолело отметку в 1-2 миллиона. В России также было запущено порядка 15 отечественных сайтов и программ по определению и поиску грибов. Семье веселого молочника Джастаса Волкера разрешили остаться в России, пишет НГС-24. Ранее 7 августа фермер сообщал, что им могут аннулировать вид на жительство. После поездки в миграционную службу выяснилось, что произошедшее было недоразумением. Волкер, переехавший в Россию в 1994 году, известен по мему о сыре, ставшему популярным в 2014 году. Сейчас семье рекомендуют оформить гражданство. В Татышев парке отметят День фронтовой собаки, пишут Горновости. 16 августа на Большой Поляне гостей ждут показательные выступления кинологов, встречи с волонтерами красноярских приютов, мастер-классы и другие активности. Посетители узнают о работе собак-проводников, увидят, как служебные псы задерживают условного преступника и ищут запрещенные вещества. Свои навыки также покажут юные кинологи, а еще в программе танцы с четвероногими и фотосессия с ними. Отдельная часть праздника будет посвящена помощи животным из приютов. Например, участники смогут расписать ошейники, которые затем передадут их подопечным. Начало праздника в 12 часов на Большой Поляне, недалеко от визит-центра Татышев парка. Без возрастных ограничений. Вход свободный. И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Алина Старцева, служба информации.
1: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: Сегодня в четверг, 13 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 2 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки булы.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хан.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Это радио Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся мы с вами в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Ведь во вкусной точке появились сырные палочки с горячей тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво так тянется. К ним можно взять соус пицца из томатов и итальянских трав. Получается почти неаполитанский перекус в центре Сибири. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красраб 195, Партизана Железняка 36А или Перенцона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск FM. Walk

0: осуждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел!
3: Не входит!
4: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77. Найткар!

0: Успех24.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Ну что же нам нужно?
5: Ну что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Тирснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

компании «Красноярск ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
8: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Метротрам подорожал не из-за переноса сроков, заявили в компании «Моспроект-3». Дело в пересчете цен. Изначально документы составляли с ценниками 2022 года, а сам проект сильно отличался от того, что фактически нужно сделать. Например, на Копылово туннель пришлось копать глубже. Все это привело к увеличению сроков и конечной стоимости. Возможно ли надбавки в будущем, пока неизвестно, пишут новости Красноярска. Реклама на Wildberries может стать меньше. Коммерсант сообщил о сокращении рекламодателями объемов бюджетов на маркетплейсе. Это связано с последствиями беспилотных атак. Меньше чем за месяц под удар попали около двух десятков логистических центров. В Wildberries заявили, что, цитата, «некоторое изменение объемов использования инструментов рекламы и продвижения объяснимо, но его масштабы сильно преувеличены», конец цитаты. Тем временем некоторые продавцы заявляют о прекращении бизнеса после пожаров, а покупатели в сетях все чаще сталкиваются с увеличением срока доставки и отсутствием выбранных товаров. Красноярцы оштрафовали за ремонт ям на дорогах в Преображенском. Геннадий собрал жителей и вместе с ними вышел чинить разбитую дорогу. После видео с ремонтом его вызвали в полицию и заявили, что так делать нельзя. Он оплатил штраф и не сдается. Вместе с жителями собрал 20 тысяч рублей и нашел спонсора для материалов. В пятницу снова выйдут ремонтировать асфальт. Об этом пишет «Пульс Красноярья». Красноярск входит в топ-10 городов России по нераспроданным квартирам от застройщика. В среднем по России нераспродано около 65% строящихся квартир в новостройках. В Красноярске эта цифра стремится к 70%. Об этом пишут новости Красноярска. С 14 по 16 августа в Красноярске пройдет Сибирский фестиваль водного туризма. На острове отдыха соберутся любители активного отдыха и путешествий по Енисею. Событие проводят второй раз. В прошлом году оно собрало более 4000 гостей. В программе сабординг, каякинг, вейксерф, тест-драйвы водной техники, водно-моторное шоу и пикник у воды. В завершающий день состоится костюмированный карнавал на сапах. Участникам предлагают выбрать образы, связанные с Сибирью. Все активности развернутся в речном клубе «Остров» на острове отдыха. Вход свободный, но потребуется предварительная регистрация. Об этом сообщают новости Красноярска. И о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Мама, мама, лето на дворе.
0: Климат-контроль.
2: На 96,2 FM.
5: Сегодня в четверг, 13 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 2 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск-ФМ.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Андрей Губа.
4: Здравствуйте. Рома к нам присоединится с минут на минуту. Так что, как всегда, втроем мы здесь. Вы где-то, да, вот в автомобиле вот ты сидишь, едешь такой, какая классная погода, как вообще все хорошо, лето не заканчивается.
1: Кстати, да, не хочется жаловаться, конечно же, но прям жарко.
4: Но
1: прям жарко.
4: Но ты с этого и начала. Не так жарко сегодня.
1: Нет, не так. Просто, что вот довольно-таки жарко, и всем не нравится, еще в такой очень сильно летней одежде еще ходят, поэтому ощущение, что вот все, лето
4: там
1: еще
4: жарко,
1: впереди.
4: А сейчас тут душно стало, понимаешь?
1: Ой.
4: Да нет,
1: ой.
4: Кондиционер работает. Вот. Кто-то, кстати, выключает его постоянно. Я прихожу
1: и возвращаю.
4: Ну,
1: люди, будьте добры, прекратите, пожалуйста,
4: люди, будьте
1: выключать,
4: добрее.
1: Во-первых, а во-вторых, прекратите выключать кондиционер.
4: Так,
1: невозможно
4: к нам
1: работать.
4: Присоединяется...
5: А ну, верни меня в эфир.
4: Роман Рысь-Бутанаев.
5: Я договорился. Все дела, да. Так, во-первых, короче, ситуация какова. Я очень сильно обещал, что есть такой некий чат.
4: Так.
5: В одной соцсети, которая называется «Мото-жизнь Красноярск».
4: Так.
5: Я ребятам обещал, что я передам привет. Все, я передал привет.
1: Это так мило.
5: Это не на правах рекламы. Это просто здрасте.
1: Это новые друзья.
5: Это ты, их там много, их там 1800 человек. Прикали.
4: Нормально.
1: Договоримся.
5: И там не только друзья, там еще и подруги.
1: Ой,
4: это хорошо, что это там интересно. Хорошо, что там нет врагов, потому что враги — это плохо.
5: Враги — это очень
1: это
5: плохо.
1: Не надо.
5: Вот,
4: это не про нас.
5: Сколько там у нас есть поболтать? Давай, я расскажу историю.
4: Давай, минутка точно есть.
5: Минутка. Значит, я сегодня наконец-то воспользовался вот этой потрясающей погодой на улице. Воспользовался тем, что до эфира на радио мне не надо было никуда, и я еще детей в лагерь сдали.
4: Поэтому
5: на 3 недели.
4: Я спал, прикинь.
5: Нет, я сегодня проснулся около 9 утра.
4: Значит,
1: такой,
5: смотри, погулял пса, поел и такой, ну что, мотоцикл, настало твое время. 200 километров, 195 километров, если быть точнее, катанул через Зеледеево, потом через Дивногорск, на набережке покушал блинчики, посидел, покайфовал, вот приехал. Весь маршрут занял с остановками, с погулять везде, вот на разных локациях, 4,5 часа, я так кайфовал. И никто из чата «Мото-жизнь Красноярск» со мной не поехал. А я им привет передал,
4: да?
5: Я забрал привет обратно.
4: Причинно-следственная связь как будто нарушена, надо было потом.
1: Они раскачиваются.
5: Как будто бы неприятно сейчас вот
4: было. Они присматривались, видишь, какие такие вот.
1: Вдруг тебе нельзя доверять, мало ли, может быть, ты мошенник какой-то.
5: Да не надо мне доверять, надо кататься просто вместе.
1: А сейчас они знают, что точно можно, и поедут.
4: Он сказал, что он не мошенник.
5: Я не такой.
4: Все.
5: Ни в коем случае.
4: Других доказательств нам и не требуется.
5: Я хороший, добрый человек.
4: Вот у нас могли бы спросить, мы бы сказали, все как есть, как на духу. Ну вот. Что?
5: Все.
1: Подытожили.
4: Про путешествия вот мы поговорили, и поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Вот едешь ты, путешествуешь, такой, что-то как-то есть захотелось. Ну, такое же нормально.
5: Вот так и было.
4: Ты заехал, поел блинчиков.
5: Но в Дивногорске не было вкусной точки, понимаешь?
4: Вот, это дело другое. При этом можно отправиться во вкусные точки. Например, если вы едете через центр или через взлетку, запланируйте остановку. И ведь в меню появились сразу две интересные новинки. Панини Тоскана, теплая пита, два бифштекса из рубленной говядины с ароматом гриля, тягучий сыр менталь, томат, руккола, пикантный лук и соус с базиликом. Если хочется курицы и говядины, этого не ваша, и легкой остринки добавить, берите чикен карри ролл, два хрустящих стрипса, томат, сыр, салат и насыщенный соус карри в теплой тортилле. Так что ближайшую точку ищите на Молокова 43 или Перенсона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+, возрастное ограничение, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54. Все, можем ехать дальше.
5: Газуй!
6: Я сказала, Саша,

0: Уникальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Найткар.
2: Найткар.
1: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
2: Официально по договору.
1: Подбор и доставка. Свои автовозы.
2: Найткар24.ру.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
8: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
9: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
10: Вечером каждый выбирает свое. Детям кидс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
11: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-870-025-1754.
12: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
13: Ну что, что? Шторы, конечно же!
14: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: А в этом мире же все так работает, да? Что типа, ну, чтобы тебе что-то дали, надо за это что-то сделать.
2: Ну, да.
1: Значит, админ, пожалуйста, вот этой группы «Мотожизнь Красноярск», дай наклейку, Юль, молю. Ну вот, в эфире молю, прикинь.
2: Малюлю?
1: Да. Это француз какой-то?
3: Ну, даже да. Имя назвал. Вот. Потрясающе.
1: Да, ну вот все, я сделал все, что
2: Юлю,
1: мог.
2: Юлю-малю.
1: Такие вот истории у нас сегодня.
2: И по Свердловской там чуть-чуть тормозить ночью, когда гоняете.
1: Вот, кстати, вот сейчас вот мотосообщество слушает. Никита, пожалуйся, расскажи.
2: Вот, да, живу на Свердловской. Я понимаю, что все едут туда кататься, в ту сторону. Ну вот поздно вечером, вот по-братски, чуть-чуть сбрасывать скорость в районе 139-го дома. Потом хреначьте, как хотите.
1: Ну то есть, когда мимо прощения, не надо делать вот это.
3: У меня тоже так всегда делают в районе музыкального театра.
1: А, у тебя там без проезда. Шансов вообще.
2: Там, ну, у тебя еще...
1: там совсем без шансов.
2: Асфальт ковыряют.
1: Мокрые твои глаза.
2: Что только не делают вообще-то.
3: Ужасно.
2: Ужас, кошмар.
1: На самом деле, если честно, я вот, ну, когда я еду...
2: ладно, я
1: смотри, когда я еду сам на мотоцикле, я капец как кайфую от его звука. Но я понимаю, что если я находился бы по другую сторону этой баррикады, я бы сам на себя бы...
3: Пожаловался.
1: Да.
3: Юля, мы поняли, администратор, мы уже запомнили.
2: Администратор мотоцикла.
1: Ты что, приревновала, что ли, меня?
3: Не знаю, буду теперь думать, наблюдать.
1: Ой-ой-ой.
3: Историями.
1: Ты еще не садилась ко мне на мотоцикл. А тебе и нельзя.
3: Надо было с этого
1: начинать. Есть только одна женщина, которая может садиться ко мне на мотоцикл.
2: Так, смотрите, в какой момент мы жестко обленились? Вот,
1: с рождения.
3: Подожди,
2: я понимаю, лень естественная.
1: Никит, тебе передали, спасибо, жди на Свердловской.
2: У меня есть отвертка. Ну нет, пусть все у вас будет прекрасно. Ладно, шумите. Нравится, занимайтесь. Бог вам судья.
3: Чудесное проклятие.
2: Значит, смотрите. Есть приложение, которое за вас придумывает, что приготовить.
3: То есть ты это же удобно, нет?
2: Нет!
3: Почему?
2: Ну, смотрите, ну, вспомните вот эту легендарную еду батина хрючего, когда все, что есть в холодильнике, достается, заливается яйцами. Красота!
1: Ну, это вкуснотища.
2: Это вкусно.
1: Я обычно так и делаю.
3: Я так тоже делаю сейчас.
2: Макарошки, пюре, да.
1: Котлетку. Сутримаса вообще
2: туда.
1: Святое дело. Все, 5 минут, все готово. Все,
2: а вряд ли это приложение говорит, делай только это. Ну, это странно.
3: Угу. Вот. Фограмм.
2: Да, можно забить содержимое холодильника, ну, в приложении. Предпочтение по кухне, любимые и нелюбимые продукты, уровень сложности и время готовки. Но вряд ли ты закинешь лук, варенье, плавленый сырок и такой, люблю итальянскую кухню, она тебе такая, смотри. Так тоже не бывает. Короче, там, естественно, нейронка перебирает кучу вариантов, предлагают и говорят, что уровень питания улучшился, а продукты из холодильника используются, ничего не выкидывается. А вы, когда их покупаете, вы, ну, как у вас вообще?
1: Ну, я в целом сразу покупаю то, что я точно буду готовить.
2: Логично, конечно.
1: Типа, а зачем мне то, что я не буду готовить?
3: Ой, ребят, я вам сейчас расскажу, как я просто вот пакетами выбрасываю кучу еды.
1: Мужика тебе надо.
2: Он доел.
3: Это,
1: мужик, смотрите,
3: я, да,
1: мотожизнь Красноярск, повернись лицом вот туда в камеру.
2: Лот номер один.
1: У нас есть свободная, она хочет кататься вторым номером. И она знает правила, села.
3: Да.
2: Поехала.
3: Я думала, там другое будет. Я раньше времени сказала.
1: У кого есть свободная каска, вот, пожалуйста.
3: Заезжайте.
1: Встань, покажись, чтобы посмотрели тебя. Встань, покрутись. Нормальная. Я говорю вам, нормальная. Забирайте. Ну, старая, правда, но...
3: Да в смысле старая? Ну, для кого-то, может, и не старая. Вот получай по голове, понял?
1: А сколько тебе? 74?
3: Поделите на 2.
1: 37?
3: Ну, чуть меньше, но почти.
1: Ну, вот, все выяснили.
2: Короче, седло не испортит.
1: Опытная, вот. Да?
3: В каком плане опытная? А какой именно опыт у меня должен быть?
1: Вот и думайте теперь, какой неопытный.
3: Но в чем-то опытная.
2: А в чем-то нет, получается,
3: в чем-то нет.
2: Логично.

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Амар Джоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
11: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5.33 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
5: Аня Трегубова.
6: И Ром Бутонов.
4: Добрый вечер.
6: Здорово.
4: Тут ситуация, значит, произошла. Житель Сургута не хотел платить кредит 130 тысяч рублей.
6: Так.
4: И поменял фамилию задом наперед.
6: В смысле, так, ну, теперь у него в паспорте задом наперед.
4: Задом наперед, да. Он был...
6: Иван Николаевич задом наперед.
4: Практически. Он был Полешко, стал Акшелоп.
6: Неплохо.
4: Вот, причем почти сработало.
6: Да?
4: Почти к успеху пришел.
6: Что пошло не так?
4: Чуть-чуть не фартануло. Коллекторы решили, что должник все, умер.
6: Ага.
4: Пошли в суд искать наследников, а там выяснилось, что он живой.
5: Просто
4: отзеркаленный.
6: И нашли Ланнистеров. Да. А Ланнистеры всегда отдают свои долги.
4: Ну, он точно не Ланнистер. Но придется.
6: Ну, тут никуда не денешься.
4: Акшелоп. К вам приехал Акшелоп.
6: Угу.
5: Мне кажется, только точно мог приехать.
4: 100%. Ну, это так, это слабоумие, отвага. Это как прятаться в этом, в шкафу от коллектора.
5: Слушай, ну, а вот есть очень хорошие, на самом деле, люди, которые, скажем так, если они совершили какую-то ошибку или там правонарушение, они, в общем, исправляются. Тут, значит, турист из Пензы случайно увез камень из национального парка Куршская коса в Калининградской области. Там нельзя, потому что это охраняемая зона ЮНЕСКО, если я не ошибаюсь. И он, знаете, что сделал? Он по почте вернул его им. Такой, говорит, ну, ошибся. Я случайно. И когда пришла...
4: А как он докажет, что это тот камень?
5: Ну...
4: Они посмотрели
6: они
4: такие,
6: почки.
4: А это
5: они
4: не то.
5: Не наш,
4: ну, у нас точно. Такого
5: мы все,
4: нет.
5: Мы
4: все камни знаем.
5: Да. Короче, они сначала побоялись открывать посылку, потому что такая довольно тяжелая, увесистая была, испугались. Вызвали охрану даже, но потом, значит, открыли, увидели письмо. Он там написал: извините, пожалуйста, случайно нашел камень, забрал его. Но вот вам возвращаю. Они сказали, что супер классно, молодец. Используют теперь это как позитивный кейс. Назовем это так.
4: Интересно.
5: Мне кажется, круто.
4: Вернул.
5: Такой, совесть замучила. Этот камень ему снился, наверное.
4: Ему звонили.
6: Верни камень.
5: Верни камень. Он такой, да все возвращает. Заберите свой камень.
4: Звонили в трубку, дышали. Тяжело.
5: Камень об камень били. Знаешь, высекали.
4: Чтоб ему стыдно
5: огонь,
4: стало,
5: да.
4: В какой-то момент. Угу. Тут...
6: Угу.
4: Просто...
6: Мне нравится вот эти выводы в конце.
4: Да, просто соглашаю. Улыбаемся им. Но тактика же есть, улыбаемся и машем, да?
6: Ну да, хорошая.
4: Не мы же придумали.
6: Рабочая.
4: Вот, поэтому пользуемся.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООСЗ «Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Много затрат в августе? С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара».
8: Скидки на пуховики до 45%.
9: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
2: ИП Расмир Роман Александрович. Огранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
10: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.

0: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.48 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губан.
5: И Ром Бутанай.
3: Добрый вечер.
4: Так, господа, что мы с вами пропустили, значит? Что было накануне? Тут, мне кажется, просто космос и вообще природа как-то решила нас разом в один день покорить. Во-первых, был поток Персеиды. Который, кстати...
3: Один раз Персеида, всегда Персеида.
4: Да. Ну, на самом деле, я очень давно все хочу за ним понаблюдать, и как-то все никак не складываются, короче, у меня звезды. Да. А тут они очень сложились, и те, кто смотрели, на самом деле, просто были в невероятном восторге. Но еще было на Земле полное солнечное затмение, которое уже, по-моему, не было лет 70, наверное.
3: Оно не полное. У него просто кость широкая.
4: Ну да, не будем обижать. Да, в общем, делятся фотографиями, значит, видеозаписями. 2 минуты и 18 секунд оно длилось. Было видно в европейской большей части, но в европейской части России, там и в самой Европе, было лучше видно. И один из скейтбордистов, испанский, он выполнил на фоне, значит, полного затмения там какой-то очень крутой трюк. И тут видео попалось мне очень красиво. То есть там поставили так, что затмение очень крупно выглядит на кадре, и он прям делает вот какой-то там финт, не знаю, как правильно называется. Короче, очень Рабона. Красиво. Ну, не знаю, тут не написано.
5: Эластику.
3: Скейтбордический.
4: Какой-то скейтбордический крутой трюк.
5: Крюк.
4: Короче, очень красиво. Капитан? Поищите видео просто, это невероятно, как смотрится. А следующее затмение будет через 20, по-моему, что ли, лет. Но его тоже, по-моему, в России не очень хорошо будет.
5: Обидно.
4: Но круто, но красиво.
5: Ань, следующая история для тебя, после которой ты, как обычно, скажешь,
4: я уйду,
5: ты в этой, ты в этой жизни опять что-то делаешь не так. Значит, есть актриса из «Гарри Поттера» причем. Вот она за год на одном известном портале заработала больше, чем за всю карьеру в кино. Джесси Кейв зовут ее. Она вот известна по роли Лаванды Браун. Вот в фильмах о Поттере. И вот, но при том, смотрите, она не продает обнаженку.
3: Браун.
5: Хэш Браун.
3: Не вот. Грей, главное.
5: Нет. Вот, она, смотрите, что делает. Она расчесывается, дает прически по запросам подписчиков.
4: Подышать.
5: А, делает прически по запросам подписчиков. И надевает разные костюмы. И ей за это платят иногда до 20 тысяч баксов за день.
3: Да.
4: Но я должна отметить, что последние года два я отращиваю волосы. Поэтому в целом, как
5: готовишься
4: будто бы
5: уже?
4: Я готовлюсь к некой карьере, наверное. Так что
3: сняться
4: еще подожду...
3: в Гарри Поттере, ты планируешь.
4: Как минимум. Короче, подождем, может, тоже что-то срастется.
3: Все немножечко лаванда, правильно? Как бы... Чуть-чуть. Вот, да. И немного полезной информации на правах рекламы. Поговорим о спорте, о детском спорте. В Академии спорта «Я чемпион» есть волейбол, гимнастика, шахматы, ну и, конечно же, футбол. Без него никуда. Так что можно выбрать именно то, что подходит вашему ребенку. А первая тренировка еще и бесплатная. Можно присмотреться. Подробности по телефону 296-5707. Академия спорта «Я чемпион» воспитывает чемпионов вместе с вами. Покупайте рюкзак футболиста, получайте один абонемент в подарок.
5: Так.
3: Рюкзак победителя, два абонемента.
5: А рюкзак шахматиста?
3: Есть рюкзак профессионала. Это сразу три абонемента. Воу. Подробности по телефону 296-5707. Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены. Отдохнем немного и вернемся.
6: Сейчас

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске с 1 сентября появится новый автобусный маршрут номер 33 из города до села Дрокино. Стоимость проезда 48 рублей. Планируется до 10 рейсов в день. Еще два маршрута в Элиту и Каменный Яр хотят запустить с 1 января. А с 22 августа изменится схема движения автобуса номер 7. Он поедет по новой дороге на Космонавтов с 9 новыми остановками. Об этом сообщает НГС-24. Верховный суд объяснил снятие яблока с выборов в Госдуму. Основаниями стали пожертвования от россиян, получавших деньги из-за рубежа, публикации в поддержку партии в заблокированных соцсетях и нарушение авторских прав. В «Яблоке» эти причины назвали формальными, подчеркнув, что реальная причина – программа «За мир и свободу». «Партия будет обжаловать решение», – пишет Борус. С депутата Алексея Бойкова и его бизнес-партнера взыскали более 13 миллионов рублей по делу о незаконном майнинге и отмывании денег. Бойков – глава фракции ЛДПР в ЗАГС Собрания края. Сейчас он находится на лечении за рубежом. Однопартийцы связывают уголовное преследование с подготовкой к выборам. Об этом пишет Борус. В Забайкалье при пожаре в свинокомплексе погибло около 1200 животных. Возгорание произошло ночью в селе Маковеево. Горели три корпуса на площади 800 квадратных метров. Предварительной причиной названо короткое замыкание, пишет Борус. На Предмостной площади начался снос павильонов. Их демонтируют ради расширения проспекта Красноярский рабочий. Ранее здесь работали столовые, шаурмичные и другие кафе. Владельцам выплатят компенсацию более 125 миллионов рублей. После сноса территорию благоустроят и высадят деревья. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте: доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
6: Завтра в пятницу, 14 августа, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем до плюс 23.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антригуба.
5: И Рома Бутана.
3: Добрый вечер.
5: Так, я вот как раз вот вы же раньше меня начали сегодня эфир болтать,
3: чуть-чуть,
5: да, буквально
3: да.
5: Там на минуточку. Угу. Я вот Аню спрашиваю, говорю, ты Никиту с праздником поздравил? Она говорит, с каким? Ну ты что ты за человек
4: что-то
5: такой?
4: Не подготовилась.
5: А я вот поздравлю Никиту с праздником левши.
3: Вот. Вот левой рукой вот. Да,
5: рабочий.
3: Спасибо. Ну, конечно. Да. Нет, мышку, кстати, только правой могу.
5: Ну, потому что она справа, здесь неудобно.
3: Нет, я пробовал мышку для левши.
5: Да?
3: Мне вообще неудобно.
5: Не?
3: Да. Я привык вообще всегда, что пальцы у тебя на ВАСД, да, ложат.
5: Ну,
3: естественно, сразу же
5: автомат.
3: А мышка только правой рукой.
5: Ну, то есть ты в КС-ку плохо играешь?
3: Нет, ну, как бы умею.
5: Ну, ты же не рабочей рукой стреляешь. Рабочий-то лучше бы стрелял.
3: А, нет.
5: Нет?
3: Нет, я пробовал, у меня вообще какая-то диссонанс в сознании, типа, ты что, руки положи на клавиатуру левую, а правую управляй, ты что, дурак, что ли?
5: У меня был один товарищ, который в FIFA, когда еще у меня не было приставки, мы играли на компе.
3: Да.
5: Он, знаешь, как играл? Он играл вот не в САД, да, вот на левая рука, а правая рука. Он менял руки, прикинь, вот так
3: да?
5: Вот так играл. Я говорю, кто ты? Что ты такое вообще?
3: Ну, кстати, тоже может быть, да.
5: Вот.
3: На клавиатуре это, конечно, ну, отдельный вид мазохизма.
5: Все, я больше ничего не хочу говорить. Мне в лень.
3: Мне достаточно.
5: Подожди, еще один праздник. Вот если бы мы бы жили в Колумбии, мы бы поздравили бы друг друга. С днем юмориста.
3: О, прикол! Колумбийский прикол.
5: Да?
3: А, ну ладно, все знают про колумбийские
5: аккуратно,
3: приколы.
5: Аккуратно.
4: Нам нельзя эти приколы.
3: Почему? Я про кофе.
4: Ну, я так
5: понимаю. Да. Колумбийский кофе хороший.
3: Колумбийский хороший. Да,
5: да, да, да. А еще вы знали, что вот вообще в этот день, в 1889 году, в США запатентован был телефон-автомат. А мы помним,
4: давно ли вы звонили
5: а мы
4: по
5: помним,
4: телефону?
5: Что плачет девочка
3: в автомате.
4: А я думала,
5: в слезах
4: как
5: и в
4: матрица нельзя заходить. Там что? Они
5: нет,
4: выходили
5: там наоборот
4: из нее,
5: надо.
4: Да?
5: Ты что, это, чтобы уйти из матрицы, надо было быстро
4: чтобы,
5: телефон.
4: Да, это было.
3: Угу. Ты что,
4: так
3: конечно,
4: давно ли смотрела?
3: Жетончики кидали. Классно.
4: Я только на пейджеры звонила, передавала разные дурацкие сообщения.
3: Абоненту 5034.
4: Да, у нас был автомат на почте рядом с домом, и мы постоянно всем подряд, короче, какую-то чушь оставляли. Я думаю, что там телефонистка такая, да когда-нибудь этот телефон сломается, они перестанут звонить мне. Было забавно.
3: Было дело.
6: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система «Зоты» дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в 3 вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами Зота жизнь проста, от Рождества и до поста. Компания Зота, Калинина 53А и Брянская 142, 247-77-77.
3: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
1: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
2: Ну что, что? Шторы, конечно же!
3: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.15 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
5: И Роман Бутона.
3: Здрасте.
5: Короче, заголовок. Ужас какой-то вообще.
3: Ужас.
5: Смотри, женщина
3: так.
5: Влюбилась в электронного осьминога и занялась с ним сексом. Я даже боюсь открывать вообще суть этой истории. Ну, если честно, страшно, очень страшно.
4: Что делает электронный осьминог?
5: Значит, смотрите.
3: Что за гэнг-бэнг-стори вообще?
5: Жительница Канады, значит, рассказала, да, что уже более года состоит в романтических отношениях с фиолетовым электронным.
4: Теперь понятнее стало.
3: Мне кажется, что у многих сильных и независимых женщин есть электронный осьминог.
5: Ну там щупается одно.
3: Ну, мы не знаем.
4: Нет, ну это вариация, может
5: быть. А ты расскажи. Ладно, все, проехали. Короче, 41 год вот этой вот мадаме, Сара Гриффин. Ну, чтобы вы точно знали, что я не обманываю вас. Она из провинции Онтарио.
3: А, все, понял.
5: Вот, да. Там дом такой, улица такая.
3: Да, и ННН вот такой.
5: Значит, она рассказала, что является любительницей одного из жанров литературных ужасов. Это история про монстров всякие разные.
4: А, в Японии есть такая, кстати, да.
5: Вот, в январе, значит, 25-го года она искала в сети, с кем бы поговорить о своем увлечении, но не нашла.
3: Тогда
5: женщина стала общаться с нейросетью в школе. По ее словам,
4: это очень плохо заканчивается.
5: Что чат-бот начал шутить и выходить за рамки заданных тем разговора.
3: Ах ты,
4: какой шалунишка!
3: Просто немножечко шалил.
5: Значит, она утверждает, что их общение с ботом, которого она назвала Синклер.
3: Бот Синклер.
5: Общение стало...
3: Hold on!
5: Вот, стало глубоким и романтическим это отношение.

0: Глубоким.
1: Да-да.
0: Интересно.
1: Вот позже она поняла, что влюбилась и даже стала заниматься сексом с электронным избранником.
0: Интересно.
2: А когда там появилась вот эта вот осьминога? А, в смысле, что я поняла.
0: Он позиционирует все... себя
2: да,
0: осьминогом.
2: Да-да-да, я поняла. У меня все смешалось в голове.
1: Кони, яблоки.
2: Да-да-да.
0: Пчелы там, вот этот мед.
1: Пчелы? Из бригады?
0: Ну, конечно, все. Все его версии в мультивселенных, где он жив. А прикинь бы, кто-нибудь снял такую версию, если бы пчела остался жив, что бы произошло? Ну, мне кажется, можно было подумать на эту тему.
2: Он мстил очень долго.
0: Ну, так, чисто.
1: Не знаю, концовка была бы no money, no honey. Вот.
0: Сидел бы, не жужжал, так что
1: ну, да.
0: Все нормально. Вот, ну, странно, короче, на самом деле,
1: очень
0: вот
1: сильно.
0: Эти все дела с нейросетями, но ни одна...
1: Я не понимаю одно, как можно любить просто кого-то, не видя этого
2: ну, это
1: кого-то.
0: А вот когда ты видишь еду, ты же сразу вот по виду влюбляешься.
1: Естественно.
0: Конечно.
2: А в чем разговор?
0: Ну, вот, поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Вот знакомая классическая ситуация. Хочется есть такое, вот чего-то знакомого хочется.
1: Если
0: и, пожалуйста,
1: хочется есть, поешь.
0: Конечно. И та самая классика, как и классическая ситуация, получила новое яркое прощение. Во вкусные точки появились Гранд и Гранд Делюкс с соусом томатный релли. Что внутри? Сочный...
1: Соус.
0: Нет, там, кстати, вот
1: нет,
0: такой
1: соус. Хороший соус.
0: Да, соус. Сочный бифштекс из натуральной говядины, 2 ломтика сыра, чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидоры, маринованные огурцы, а томатный релли с кусочками огурцов и красного перца делает вкус еще насыщеннее и добавляет приятную пикантность. Стоимость от 299, это за Гранд, и Гранд Делюкс от 339. Попробовать можно на Волочаевской 44, Молокова 43 или Авиаторов 60, так что можно ей путь-то перестроить после этой информации.
1: Угу.
0: Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точки». 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Китс-комбо», взрослым сочный «Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
4: 6+, ООО «Система ПБО», Москва, УГРН 102-870-025-17-54.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
9: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
10: О, а это что за кнопка?
11: А сколько он ест?
10: А он точно самый безопасный?
11: Он и это может?
12: Да ну, не верю.
13: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
14: Новые автомобили «Джили» проверены дорогами и автовладельцами.
13: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
14: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
15: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
16: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
17: Без возрастных ограничений.
18: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Первый вопрос, который задал мне товарищ, действительно говорит, почему так долго сейчас ставить машину на учет? Простоял в ГАИ буквально около 4 часов и так и не удалось поставить.
5: Слушай, я, честно говоря, у себя конкретно в регионе не испытываю таких проблем. Почему? Объясню. Потому что у меня как-то даже при сокращении количества регистрационных пунктов у меня, в принципе, все нормально. То есть я же вот недавно относительно, в конце апреля, в мае, ставил на учет машину. Все получилось достаточно быстро. Через госуслуги записываешься, приходишь. Отдельно есть автоматы, в которых выдают талоны для тех, кто по госуслугам пришел. И там вызывают достаточно быстро. Я потратил, наверное, ну, может быть, час времени на все про все. А права я получал вообще в течение 15-20 минут. Поэтому здесь либо что-то неладно было с электронной очередью, возможны какие-то неполадки, либо еще что-то, но, по крайней мере, вот у себя по региону, знаю, там даже разговаривал с ребятами в Москве, проблем не было с регистрацией таких, прям, чтобы целый день надо было потратить. То есть, как бы, и во многих случаях единственное, надо смотреть, как человек, он записывался через госуслуги, не записывался, тоже нюансов очень много. Давай дальше.
4: Пропуски сгорания в четвертом цилиндре Citroёn C4. Александр, вот такие вот ошибки выдает у меня 13.36.
5: Ну, так надо смотреть, что конкретно по зажиганию происходит, что со свечами, что по катушкам. Ну и, собственно, всю вот эту цепочку придется рассматривать вместе с диагностом. В дальнейшем надо смотреть, из-за чего это происходит. Пока грешить можно только вот на то, что я перечислил. Есть еще что-нибудь? Давай
4: конечно,
5: дочитаем.
4: Конечно. Какой мотор лучше? Александр, день добрый. Вот стою на выборе. Может быть, подскажете или посоветуете, какой мотор лучше на Range Rover Sport 2011 года, первое поколение. 3 литра или 3,6? Оба мотора дизель.
5: Ну, конкретно с 3,6 дизельным дел не имел в плане долгой эксплуатации. Наблюдаю трешку, у товарища просто есть Sport. Ну, в принципе, не было пока таких жалоб. Там пробега лютейшего нету, чтобы говорить о том, что там на каких-то больших цифрах пробега начинается проблема. Там самая основная тема с их моторами это очень недешевые процедуры по замене цепей, например, там каких-то вообще сопутствующих работах. Там если мы берем оригинальные запчасти, ценники в несколько сотен тысяч рублей вырисовывались. Поэтому вот только в этом, наверное, могу сказать недешево, но и машина сама по себе как бы по уровню, классу и стоимости не предусматривает очень дешевых работ. Хотя по пневматике, например, работы были дешевле фактически, чем у немцев, но приходилось делать чаще. Но с моторами я бы для себя лично, я бы выбирал трешку, она мне чуть больше нравится именно в плане тяговитости на низах, но опять же, не факт, что вы найдете конкретно живой вариант, то есть тут надо рассматривать вилку и смотреть уже конкретно по состоянию автомобиля, который вы фактически будете выбирать.
4: Да,
5: но
4: есть звонок.
5: Пока вот трешечку знаю. Алло.
4: Ах, уже сорвался.
5: Ай. Жалко. Ну, ничего. Если что, друзья, встречка каждый день в эфире, поэтому спасибо огромное за ваши вопросы, которые вы накидываете. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара».
6: Скидки на пуховики до 45%.
7: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
8: ИП Раскин Роман Александрович. Огранный под 204-540-223-200-114. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.

0: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227. Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
1: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.47 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Недель.
4: Андрей Губа.
5: И Ром Бутанаев.
3: Здрасте.
5: Здорово. Это ситуация произошла.
3: Ну-ка.
5: В Берлине.
3: Так.
5: Значит, прям вот около Рейхстага. 700 велосипедистов без трусов промчались, понимаешь?
3: Промчались.
5: Промчались. Угу. На велосипедах.
4: Как это лето.
3: Ну, решили растрястись.
5: Вот, но организаторы, кстати, вот этой акции уверяют, что это вообще все не про секс.
4: Это еще и акция.
5: Это акция была.
3: По акции.
5: По акции, да.
3: Акции мы уважаем.
5: Вот, короче, вот масштабный велопробег World Naked Bike Ride.
3: А, ну тогда все логично, конечно. Ну,
5: да,
4: и все. Naked, и bike, и ride было.
3: Да. Все.
5: World.
3: Hold on, да. Все было. Красной нитью эта
5: вот,
3: песня.
5: Преодолели, значит, они 33 километра по улицам Берлина. И организаторы подчеркивают, что вообще вот эта нагота в данном случае не имеет сексуального подтекста, а является символом свободы тела, толерантности и бережного отношения к окружающей среде.
3: И аэродинамики.
5: Ну, это тоже да. Ну, хотя там мешать может.
3: Ну, да.
5: Вот, и, собственно, Берлин вот стал новой точкой на карте всемирного движения голых велосипедистов.
3: Голые велосипедисты.
5: Прикинь, оказывается, есть реально всемирное движение их.
3: Ну, у разной шизы есть какие-то объединения, так что в целом такое... Но...
5: Причем они, вот смотри, маршрут заезжал, как я сказал, 33 километра, он пролегал через знаковые места города, типа вот Трептов парк, Исайдская галерея, на Бранденбургские ворота и здание Рейхстага.
3: Mm-hmm.
5: Интересно.
4: Мне кажется, это странновато, но вот, а если я не хочу на такое смотреть?
5: Не смотри.
4: Они
5: закрой глаза.
4: Передо мной едут.
3: Я... Ну а что ты уже сделаешь?
5: Ну они же не прям к тебе подъезжают, такие подъехали, такие, смотри, смотри, смотри, смотри.
4: Нет, что-то тут не так. Я как будто...
5: А вот ты же, а вдруг бы тебе понравилось?
4: Сомневаюсь.
5: Ну...
3: Это просто...
5: Ты же не пробовал.
3: Это у тебя нормальных велопробегов не было.
5: Да. Да.
3: Вот мы про странности, раз уж заговорили. Значит, россияне начали делать вино из кабачков.
4: Вот,
5: наконец-то
4: нормальное применение, да.
3: Окей. Причем это не прикол, рецепт вот в интернетах, пожалуйста, говорят, что получается необычный вкус, похож на такую комбучу, вот как чайный гриб такой, только, ну, с градусом, скажем так, причем 20-градусный.
4: Плохо. Вот.
3: Есть, пожалуйста, видео, где вся, весь процесс, состав, поэтому вот, пожалуйста, может, через два месяца, вот если сделать сегодня, через пару месяцев у вас уже будет напиток.
4: Надо попробовать.
3: И просто люди такие приезжают, кабачки надо?
5: Надо.
4: Нам надо, очень сильно надо.
3: А что случилось-то вообще?
4: Не надо же было никогда.
3: Ну, а сейчас что-то, пожалуйста. Вот. Нет, здорово, что кабачкам находят применение, их же обычно куда-то...
5: Ну, я бы, кстати, попробовал.
4: Утилизируют.
3: Попробовал или попробовал сделать?
5: Попробовал бы. Вот это кто-нибудь сделайте, а да. Я попробую.
3: А я попробую, да.
4: Вообще, я один раз, у меня реально было какое-то вот желание сделать какую-то настойку. Короче, я прям все сделала, оно там даже как-то перчатка поднялась. А потом я подумала, ну, там же очень опасно все это, там, этиловый спирт, там все дела. Я думаю, вдруг я кого-то отравлю. Я такая, думаю, вылила, короче. Я испугалась, что я все могла кого-нибудь отравить. Я решила, что... Наверное, это слишком опасная
3: попозже.
4: Вещь, да, которую можно делать. Надо как-то вот проконсультироваться со специалистами.
3: А прикинь, нормальное вылило.
4: Ну, но... возможно. Но ну, я попробовала.
5: Обидно
4: ладно,
5: было бы.
4: Попробую.
3: Сама попробовала бы, потом поняла.
4: Походила бы две недели.
3: Да, да. Нет, этим отравлю, да. Записи из больницы. Этим точно отравлю.
4: Выливаем.
3: Что-то не так составим. Что-то надо делать. Сейчас.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Минпромторг сообщил о положительной динамике на топливном рынке в Красноярском крае. Отмечается сокращение очередей и снятие лимитов на дизельное топливо. Однако на отдельных АЗС сохраняется напряженность. В регион также поступил необходимый объем солярки для аграриев. Об этом пишет Борус. Краском отменил остановку водозаборов Гремячий Луг и острова Казачий. Поэтому с 14 по 16 августа холодную воду в домах отключать не будут. Без воды на двое суток собирались оставить жители Октябрьского, части Центрального и Железнодорожного районов, а также Бугачева, Удачного, Минина, Шимани и Солонцов. В компании не уточнили, почему решили отменить отключение. В Новосибирске задержали правозащитницу и активистку Людмилу Михайлову, которая освещала массовый забой скота в регионе весной 26 года. У нее провели обыск, после чего увезли на допрос. Что именно вменяют активистки, пока неизвестно. Напомню, в феврале-марте в Новосибирской области из-за карантина по пастереллезу было изъято более 30 тысяч голов скота. Об этом пишет Борус. В Красноярск привезли 17 тысяч аквариумных рыбок из Таиланда. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю. Груз прошел ветеринарный контроль в аэропорту Красноярска. Рыбки предназначены для местного предпринимателя, который занимается их разведением и содержанием. Всего в партии 22 вида. Сейчас рыбок поместили на карантин в специально подготовленное помещение. В центре Красноярска на продажу выставили памятник архитектуры начала 20 века. Дом нотариуса Ставровского на Мира 66, где бывал художник Василий Суриков. Начальная цена лота составляет 36 миллионов рублей. Особняк площадью 634 квадратных метра сейчас пустует и требует ремонта. Торги завершатся 11 сентября, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра в пятницу, 14 августа, в нашем городе пасмурно. Ожидается дождь, ветер от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем до плюс 23.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор» Никита Неделин.
4: И Ром Бутанов.
3: Здравствуйте.
5: Здорово. Слушайте, а вы же это вот, ну, историю про меч короля Артура знаете, да?
3: Да, слышали.
5: А вы слышали, что его нашли в Англии высохшим от жары озере?
4: Нет.
5: Приколите? Короче, в Англии из-за сильной жары частично высохло озеро у замка Чиддингстоун в графстве Кент.
3: Угу. Восьмерка.
5: Да. Вот, и это привело вот к неожиданной находке. Волонтеры, значит, которые расчищали озеро от веток, заметили металлический предмет и с помощью крюка достали старинный меч, который предположительно пролежал под водой около 200 лет. Видите?
3: А так он же камень был воткнут.
5: Ну, вот смотри, находку передали, значит, куратору замка, которая с экспертами пытается установить его происхождение, и меч уже прозвали Эскалибром Кента в честь легендарного оружия короля Артура. Вот, по одной из версий, это может быть церемониальный меч военного музыканта начала 19 века.
4: Чем военного музыканта церемониальный меч?
5: Вот, но существуют, на самом деле, и другие версии. Рассказывают о том, что замок когда-то принадлежал коллекционеру оружия, и меч может оказаться частью его собрания.
4: О, это не такая интересная история. Давайте вернемся к мечу Кента.
5: Вот, также говорят, клинок могли оставить здесь военнослужащие во время Второй мировой войны. Вот, но вообще, вот это озеро было создано, оно искусственное. Было создано в 1800-х годах, поэтому оружие, вероятнее всего, вот, ну, ему не менее 200 лет.
4: А я читала, вообще у них там проблемы в Европе действительно из-за засухи. Очень сильно высыхают озера, и где-то действительно находили очень много времен мировой войны, короче, каких-то экспонатов там разных затерять. Поэтому там сейчас много что находят из-за засухи.
3: Пользуясь случаем, как говорится.
4: Ну, да, заодно.
3: Тем временем в России резко выросли продажи эротических товаров с Человеком-пауком.
5: Воу!
3: За полгода спрос вырос на 42%. Чаще всего покупают костюмы, ну, для игр всяческих. Причем как мужские, так и женские.
5: Ну, есть ощущение, да, что это все-таки некая шибари.
3: Ну, как, да, ну, паутиной,
5: да.
3: А еще ростовые куклы ценой до 300 тысяч рублей.
5: Ой.
3: Ну, вот так вот. При этом, что раньше фанаты, вот, ну, это вселенная Марвел же, брали в основном футболки, худи, там, чехлы для телефонов, а сейчас вот пошли дальше, более стали, ну, фанаты Марвел выросли и такие, опа.
4: Уже не накидывают худи.
3: Большая сила, большая ответственность.
5: Я, кстати, очень сильно хочу посмотреть нового Человека-паука, но там прям такие хвалебные
4: отзывы.
5: Но
4: я уже что-то теперь тоже хочу посмотреть, потому что невозможно.
3: Посмотрите.
5: Негде, Никита, негде.
3: Ну,
5: Никита на выходные сгонял в Казахстан, глянул такой.
3: Я думаю, кто-то так и сделал. 100%. Ну, у кого есть такая возможность, поэтому...

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Night

0: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
1: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.16 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Недель.
4: Антрибуха.
5: И Ром Бутана.
3: Здрасте.
5: Свадебный дайджест.
3: О,
5: у меня
3: интересно,
5: подъехал.
3: Интересно.
5: Значит, в Японии массово регистрируют браки. По всей стране проходят праздничные мероприятия в честь молодоженов. Причем в некоторых муниципалитетах даже открыли временные окна для приема заявлений. Чем вызван ажиотаж? Тут совсем недавно была вот очень приятная дата, а японцы же, они же помешаны на разных числах, да,
4: Надя?
5: И вот 8 августа, вот это самое, это 8 день 8 месяца 8 года эры рейва.
3: А эра рейва!
4: Звучит, да?
5: А число 8 в Японии, ну, считается, собственно, счастливым. И вот в токийском районе Ота с утра зарегистрировали больше сотни пар, прикиньте.
3: Ну, если они в это верят, то, естественно, они побежали сразу же.
5: Ну, а вот дальше, смотри, из Японии вот со свадьбы мы перемещаемся на свадьбы в США.
3: На свадьбы.
5: Смотри, короче, прикол. Это то, что

0: У нас точно никогда не зайдет. А, значит, в США набирает популярность свадьба без подарков.
1: О, ага. Это неинтересно.
0: Абсолютно неинтересно. Так хотя бы можно треть свадьбы отбить, а без подарков
1: да.
0: Куда? А, вот. Причем некоторые молодожены заранее просят гостей не дарить им подарки на свадьбу. Вот. И, собственно, вот жители США, вот тут одна пара, они поступили именно так еще в 2023 году.
2: До того, когда стало мейнстримом.
0: Да, да, да. Они попросили гостей прийти без подарков, поскольку для них было главным то, чтобы близкие смогли приехать и отпраздновать.
1: Это чушь!
0: Полная вообще.
2: Типа, приходите, пожалуйста, без подарков, мы посмотрим, кто из вас дура.
0: Подожди, ну вот смотри, но с другой стороны, я согласен с тем, что вы же видели, что в соцсетях вот... В последнее время набирают популярность эти ролики. Я невеста 26-го года, и типа пошло вот
2: да,
0: летит,
2: да, да,
0: там,
2: да.
0: Или там я специалист там, в 2026
2: да,
0: году.
2: Да, да.
0: И я, короче, от одной гости.
2: Я там, гостья 2026
0: да,
2: года.
0: Она в итоге говорит: я говорит, не пойду на свадьбу, потому что, говорит, прикиньте, говорит, мало того, что то есть мне надо условно туда доехать, обратно доехать, это траты на такси. Дресс-код, говорит, придумали, говорит, надо купить какое-то платье, потом сделать макияж, какую-то прическу. Это все, говорит, уже там 1025-30. Выливается. А, говорит, плюс что-то подарить. А если это, типа, друзья, то, типа, надо подарить много, типа. И вот я согласен, что свадьба капец какое накладное мероприятие как для молодоженов,
1: для
0: так
1: всех,
0: и для гостей,
1: да,
0: на самом деле.
2: Да, с обеих сторон как будто бы финансовые вливания. Угу. Ну, понятно, что
0: со стороны
2: гостей поменьше. Да?
0: С другой, я очень сильно люблю, когда много свадеб, потому что, ну, я тогда хорошо кушаю вкусно.
1: Конечно.
0: От мотоцикла себе.
2: Но, с другой стороны, есть же пары, которые делают не для того, чтобы получить подарки, или гости, которые приходят...
0: Да, это не пары, у которых реально есть бабло, и им пофигу.
2: А есть те, которые ограничены в бюджете, но они все равно делают праздник для всех.
0: Да.
2: Просто и для себя, в первую очередь, и для других.
0: Но подарки тоже ждут.
2: Нет, подарки это нормально, это естественно. Ну, как без...
0: Ну, подожди, ну вот тема подарков. Вот смотри, окей, мы типа говорим, надо, не надо, вот, ну, надо. А вот, ну, что лучше дарить, бабки или что-то другое?
2: Я думаю, что деньги, потому что это универсальная такая штука.
1: Подарок, деньги.
2: Но если ты знаешь точечно, если там какие-то твои лучший друг твой там женится, ты, например, знаешь, что ему вот это 100% зайдет, поэтому, ну, я думаю, тут можно взять на себя смелость и ответственность и подарить.
1: Да.
2: Хороший подход.
0: Большая свадьба, большая ответственность.
2: Большая свадьба. Большое количество контейнеров для еды. Вот.
0: Да?
2: Но все равно приятно с контейнером уезжаешь, тоже классно.
0: Ну, только не с Чифаном.
2: Не с Чифаном.
0: Достал уже.
2: Вот я плов поел. Блин,
0: это хорошо.
2: Балдеж, конечно. Кстати, про еду вот заговорили, много. Поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Вот уже вечереет. Угу. И поздний вечер это же не повод оставаться без любимой еды. И без любимого вкуса. Если захотелось чего-то горячего, сытного и знакомого, вы можете заказать ночную доставку «Вкусная точка» прямо домой.
0: А-а-а.
2: Попробуйте новинки «Грант» или «Грант Делюкс» с соусом томатный релиш, сочный бифштекс из натуральной говядины, сыр чеддер, жареный бекон, свежие овощи, маринованные огурцы и яркий томатный соус. Как вариант для позднего ужина или перекуса, что там у вас, неважно. Пошли вы в кино, например, да, с друзьями, или там работаете допоздна. Вкусный повод найдется всегда. «Вкусная точка», ночная доставка уже в Красноярске. Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зона и время доставки в приложении «Вкусная точка» и на сайте вкусная.ру. 6+, возрастные ограничения, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54. Boom!

0: реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
2: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
6: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
2: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
6: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
11: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
12: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
13: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7.33 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
5: Антрегуба.
6: И Руан Бутанаев.
4: Здрасте.
6: Так, во-первых, смотрите, Никита, а мы почему с тобой не обсудили ПСЖ Астон Вилла?
4: А я что-то как-то пропустил, на самом деле.
6: Да?
4: Я даже и результат не смотрел.
6: Потом Астон Вилла пропустила.
4: Ну, я уже понял по тому, что по восхищенным заголовкам у Сафонова трофея такой,
6: Не, а Мотя хорош, прям.
4: Так в нем никто не сомневался.
6: Мотя хорош очень даже сильно. Причем ПСЖ подписал нового вратаря и отправляет его в аренду в Ювентус как раз таки. Ну, типа, на будущее взяли. Но пока Мотя, говорят, типа, первым номером еще отработает как минимум вот этот сезон.
4: Достоин, абсолютно.
6: Да, но смотрите, значит, ситуация. Вот в одном саксонском городе, в Фрайберге, там новоизбранный глава устроил вот скандал.
4: Значит, что это?
6: Ну, что это? Он во время отдыха в Лейпциге разгромил гостиничный номер, а при задержании нанес травмы двум сотрудникам полиции.
5: Что случилось? Дебошир.
6: Да говорят, немножечко наелся человек, да, очень сильно. И вот, а он вот совсем недавно стал вот этим бургомистром.
5: Радостный, видимо, был сильно.
6: Ну, нехорошо, мне кажется, вот такие вот ситуации. Говорит, короче, во время отпуска вот этот политик, собственно, вот этот дебош в отеле устроил, выкидывал мебель из окна, повредил имущество, вот, а при прибытии вот полиции начал там вот, нехорошо себя вести. Вот это что такое? Это власть одурманивает, получается?
4: Нет, просто человек дебил.
5: Человек такой, да.
6: И так тоже. В целом, как будто бы не поспоришь.
4: Подытожили, как будто бы, знаешь.
6: Хотите прикол? Значит, названы самые популярные среди московских родителей.
4: Чипсы.
6: Имена богатырей. Я не знаю, что за статистика вообще. Вот, причем... Имена двух былинных богатырей Илья и Алексей остаются в тренде у московских родителей.
4: Ага.
6: А Добрыню выбирают реже, около 50 мальчиков.
4: Я бы даже не выбрал, понимаешь?
5: Хотя, ну, казалось,
4: хотя казалось бы,
5: да?
4: Обязан, как будто бы, да. Но нет.
6: Но задолбали бы ребенка.
4: Да, ну нет,
6: вот
4: конечно. Добрыню,
6: вот, а вообще, вот говорят, что вот Илья и Алексей входят в топ-25 самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Москве с начала 26-го года.
4: А были еще какие-то богатыри вот с другими именами? Почему вот эта вот тройка игроков?
5: В литературе так как-то они вот появились. Там были, да, еще
4: самые
5: какие-то
4: хайповые.
5: Самые, да.
6: А вот им же обидно.
4: Ну, наверное.
6: Про них забыли. Это же, знаешь, всегда же
4: мы.
6: У каждого же рыцаря, да, вот, ну, если брать вот именно рыцаря, они же всегда говорили, что, типа, мы готовы умереть на поле битвы, чтобы про нас сложили песни. А вот у нас что получается? Только вот про троих.
4: Нет, ну если богатырь Валера был, есть про него песня, то... Какие еще богатыри?
6: Я не знаю.
4: Про каких можно спеть?
6: Не знаю.
4: Не, вообще можно про любого.
5: Про любого. Там, может, в этом и прикол, что каждый богатырь.
4: Каждый из нас богатырь? Сильное заявление.
6: Нет.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Погуляли по Татышеву, посмотрели на Енисей, теперь можно и подкрепиться. Сырные палочки, бабл-ти или мороженое с маршмеллоу. Все это во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: Много затрат в августе? С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
11: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 46 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Купов.
5: И Роман Будан.
3: Здрасте.
5: А вы вот в курсе... Нет, сначала по-другому спрошу. А вы хотели бы себе умные очки вот эти?
4: О, да, мне кажется, забавненько.
5: Зачем?
3: С камерой, которая...
5: Да, да,
4: ой, я все время забываю на каких-то приколах телефон доставать. А так у меня все записывалось.
3: То есть ноль приколов.
5: Да. Вот, в Великобритании набирает обороты тренд вот на ограничение использования вот этих высокотехнологичных очков.
4: Ну, что-то в этом есть.
5: Причем, смотри, не везде, а именно в заведениях общественного питания и культурных учреждениях. Поводом для запрета стали опасения за сохранность личных данных посетителей.
3: Вот, это же публичное место. Да,
5: смотри, одним из первых ограничений ввел владелец нескольких лондонских ресторанов и пабов в центре столицы. Он заявил, что его гостям не разрешат появляться в таких очках. И вот дальше цитата. «Я никогда сознательно не допущу никакого вторжения в частную жизнь наших гостей, кроме того, которое возможно лишь с помощью данных нам от рождения глаз».
3: Консервативный дядька.
5: Угу.
3: Не, мне кажется, это правильно.
5: Не, ну подожди, ну лондонские пабы, ну давай так вот, ну честно, ну люди туда приходят и, ну, нахрючиваются.
3: Ну, да. Ну, это место отдыха у них.
5: Да, и типа человек, ну, хочет себя вести вот... ну,
3: красного и белого нет, они вот в пабы ходят.
5: Да.
3: И только город Бристоль, и все.
5: Да, вот причем вот к этому чуваку присоединилось руководство крупной сети пабов, пользующейся популярностью по всей стране, а также театральный холдинг, которому принадлежат площадки в Бристоле и в Эдинбурге.
3: Ну, вот, пожалуйста.
5: А-а-а.
3: Не, это правильно. Зачем?
5: Я согласен. Вот особенно, когда ты идешь куда-то в заведение какое-то. Ну, если ты идешь уже отрываться, ну, отрывайся. И как бы нафиг твой отрыв потом должен где-то светиться в каких-то соцсетях.
4: Ну, вообще, по идее, нельзя такое выкладывать. Это же ты, если человека выкладываешь, неважно, без его согласия, то это как будто нарушение.
5: А, ты снимаешь общественное место. Там есть, короче, отмазки вот эти. Это то же самое, когда вот очень много было такое, что, типа, там, сотрудников полиции, допустим, снимают, а ты же снимаешь, типа, общественное место, и, типа, он попадает, типа, в кадр. Вот и все. Но ты, типа, можешь сказать, что я же не его принципиально снимаю.
3: Ну, это вот как...
5: Короче, там есть вот эти вот...
3: Как блогеры, которые снимают, например, обзоры в Таиланде, во Вьетнаме, ну, в любых других странах на тревел-каналах. Поэтому им не разрешают снимать внутри магазинов. И вот по этим же соображениям.
5: Да. Вот такая вот история.
3: Вот такой финал у нас сегодня.
4: Поучительно.
3: Поучительно, конечно. Не все
5: хихи. А что бы нет?
3: Вот. Поэтому на сегодня это и заканчиваем. Встречаемся завтра в 5 вечера здесь, на Красноярск-ФМ. Классного вечера. Пока.
4: Пока.
5: Пока.
2: Сейчас.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Ачинском округе закрылась треть заправок. Из 47 действуют только 34. На большинстве АЗС продают лишь 1-2 вида топлива. По словам замглавы Ачинского округа Натальи Григорьевой, сельхозпроизводителям округа на август не хватает 294 тонн солярки и более 16,5 тонн 92-го бензина. Власти решают вопрос о возможности отпуска топлива в тару с заправок КНП. Ситуация, по словам чиновницы, несколько выправилась. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае полностью перекрыли участок трассы Р-257 «Енисей». Движение в обе стороны перекрыли на 117-м километре. Участок трассы находится между Дивногорском и Балахтой. Водителей просят временно воздержаться от поездок в этом направлении. Дорогу закрыли из-за аварии. Обстоятельства ДТП еще выясняют, рассказали в госавтоинспекции. Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям смягчить требования к малому и среднему бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников на логистические центры маркетплейсов. Предлагается реструктуризировать задолженность, отменить штрафы и пени. Бизнесмены полагают, что маркетплейсы заранее готовились к ударам, в том числе финансово. Об этом пишет Борус. Платные парковки в центре Красноярска планируют восстановить. Мэрия готова потратить 15 миллионов рублей на ремонт электронных замков и настройку оборудования. Речь идет о парковках у Кванта, на Обороны и других улицах. Часть оборудования вышла из строя из-за санкций, но теперь систему планируют возобновить. Об этом сообщает НГС-24. В Минусинске 15 августа пройдет традиционный фестиваль «День минусинского помидора». Гостей ждут ярмарки, мастер-классы, концерты и народные гуляния. Главное событие – конкурс «Минусинский чемпион за самый крупный томат». В прошлом году помидор-победитель весом 2 килограмма 820 граммов стал самым большим в России. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 82,61, евро 95,29. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра в пятницу, 14 августа, в нашем городе пасмурно. Ожидается дождь, ветер от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем до плюс 23.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламат сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: кончается, а холодильник пуст? Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Красноярск ФМ. The Global Sessions with Paul Rudd.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжо.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл-ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.
3: Последние сутки она не снимает трубку.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Ритмом.
1: Реклама.
2: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодный бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: рекламу.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+. ООО «Система ПБО». Город Москва. УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжоро.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю

0: Реклама. Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: уси. В Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск FM. 7:03 в Красноярске. Желаем вам всем доброго утра. Начинаем новый день вместе с нами. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов. Кто рано встает, тот на утреннее шоу идет. Это мы
1: с тобой. Все, кайф, классно. Тем более сегодня пятница. Игривое настроение как минимум. Сегодня, кстати, вот если у вас немножечко воспалено ваше воображение, и вы начинаете придумывать какие-то события, додумывать, докручивать, имейте в виду, это все в честь праздника воспаленного воображения. О. Как бы все абсолютно оправдано. Поэтому, ребят, мы сегодня движемся вместе с вами на этих волнах. Если честно, почему-то летом в пятницу не возникает такого ощущения, как и в другие времена года, когда ты уже немножко подустаешь. Как-то летом все это проходит намного легче и насыщеннее.
2: Это все связано с солнцем, возможно. Либо связано с тем, что не нужно